0: И просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой, мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму и приехали домой, у него уже вот это все получилось. Я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
1: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Дмитриевич Папанин – имя, звучащее как гимн мужеству и науке. Гордость отечественной науки, выдающийся исследователь Арктики, ученый с мировым именем, дважды Герой Советского Союза. Его подвиг по изучению Северного полюса навсегда вписан в учебники истории, а современные специалисты до сих пор используют открытия, сделанные его экспедицией. Папанин командовал первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс-1», которая пронеслась на льдине 2000 километров до берегов Гренландии. За этой арктической одиссеей следил весь мир. Но знаете ли вы, что изначально в состав первой папанинской четверки входили собаки? Да, четвероногие друзья должны были помогать в исследованиях и охранять станцию от белых медведей. Однако из-за сложностей с транспортировкой и обустройством от этой идеи пришлось отказаться. Еще один интересный факт. Во время дрейфа льдина, на которой находилась станция, уменьшилась в размерах в несколько раз. Папанинцы чудом избежали гибели, но, несмотря на все трудности, они продолжали свои научные наблюдения, собрав уникальные данные об Арктике. Иван Папанин не просто исследователь, а настоящий символ героизма и преданности науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Саратовский мост – не просто дорога через Волгу, а легенда из бетона и стали. Он уже 60 лет соединяет Саратов и Энгельс и является одной из достопримечательностей города. Его открыли 11 июля 1965 года. На тот момент это был самый длинный мост Европы. Почти 2,83 километра железобетонного совершенства, протянувшихся на 39 опорах. Его ширина – 15 метров. В строительстве участвовало более 1800 человек со всего Советского Союза, включая 12 студенческих комсомольских бригад. Процесс был настолько значимым, что режиссер Олег Ефремов снял о нем фильм «Строится мост», сыграв в нем главную роль. Особая гордость – архитектура, переменная высота пролетов, новейшие для того времени технологии и, конечно, потрясающий вид на Волгу, открывающийся с моста. Сегодня он не просто транспортная артерия, а символ, без которого невозможно представить Саратов.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
4: Достоинство. Честь и достоинство, да, как мы знаем. Достоинство. Самое главное, не путать с гордыней. Достоинство, безусловно, это знать себе цену. Не только себе, но и цену всему, что тебя окружает и кто тебя окружает. И тут самое главное, зная, сохраняя свое достоинство, замечать и ценить достоинство окружающих тебя людей. Вот здесь самый большой труд, как мне кажется. В противном случае получается гордыня. Угу. А гордынь, как известно, грех. Как говорится, береги честь с молоду. Вообще такая тонкая тема чести и достоинства. Это что-то, ну, во-первых, воспитание, и во-вторых, какие-то внутренние критерии. Ну, конечно, уважение себя подразумевает и уважение окружающих. Это точно.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
5: Кого из современных авторов, исполнителей, кого слушает Дмитрий Рыбальченко и Российское общество знаний?
6: Ну, когда встал вопрос, так, а что, как, по сути, современная Россия, как она отражена в музыке, ну, положа руку на сердце, есть очень много для меня пошлого по звучанию. Оно неестественно, оно с плохими стихами, с плохой музыкой. Я такой, а что для меня? Что для меня? Я начал спрашивать в офисе в том числе. И такой, Господь, любэш.
5: Конечно.
6: Вот, и... Я очень обрадовался, у меня много было сразу воспоминаний из детства, потому что это точно у всех отцы, это по сути Любе, Высоцкий и дальше по списку. И я такой, ну, конечно, получается, от Волги до Енисея максимально

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13

0: Боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монино получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Этномузыколог Шонар Паул пишет и исполняет собственные песни на удмуртском языке, причем использует редкий местный говор бавлинских удмуртов. Носителей говора во всем мире осталось не более 1500. Большинство из них проживают на малой родине музыканта в селе Николашкино Бавлинского района Республики Татарстан. «Мои дедушка с бабушкой – потомственные пчеловоды. Для меня жужжание над сотами было самой родной колыбельной», – рассказывает певец. В удмуртской культуре пчела – это не просто насекомое, это символ трудолюбия, порядка и удивительной мудрости. Наблюдая за их работой, я понял, их жизнь – точная копия нашей. У них есть свои законы, своя иерархия и своя магия. Горден – это мой звуковой слепок тех ощущений. Место, где природа встречается с человеческой душой, а детские воспоминания превращаются в ритм. Погрузитесь в этот улей вместе со мной, слушайте сердцем. Шонар Паул, Горден. Язык исполнения – удмурт.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Есть в России люди, чей подвиг – достояние не только Родины, но человечества. Таков Юрий Гагарин. Родился он в 1934-м в Гжатске Смоленской области и по первой специальности был формовщик-литейщик. В авиацию пришел через аэроклуб. Из летного училища его чуть не выгнали. Из-за небольшого роста Гагарин видел взлетно-посадочную полосу под нестандартным углом. Послужив в Северном флоте, он попросился в космонавты и 12 апреля 61-го в 9 часов 7 минут по Москве прозвучало историческое «Поехали». Не все знают, что первых шагов в космосе могло и не быть. Уже когда космонавт был в кабине, оказалось, что капсула не герметична. Крышку пришлось заклеивать заново. А во время приземления было настоящее чудо. Ветер с Гагарина в Волгу, но тут оторвала аварийная укладка. Снижение замедлилось, первый космонавт приземлился на Луну. Гордимся подвигом Юрия Гагарина.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, где можно увидеть самое большое собрание современной церковной утвари? В подмосковном Пушкино. Там с 80-х годов прошлого века функционирует предприятие «Софрино», где производят большую часть вещей для современного церковного обихода. История его восходит ко временам Великой Отечественной. Тогда-то на территории Новодевичьего монастыря и появились первые цеха, где стали делать скромные церковные принадлежности. Постепенно они переместились в Подмосковье. Сейчас «Софрино» — современное высокотехнологичное производство. В музее предприятия представлены образцы серийной продукции первых лет существования предприятия. Латунные крестики, простенькие лампадки, изготовленные фотоспособом иконы, предметы различной церковной продукции, посвященные тысячелетию крещения Руси, паникадила, детали иконостасов, киоты и иконы. Есть и удивительные образцы современного церковного обихода. Облачения, вручную украшенные сусальным золотом или вышитые при помощи сложнейшего оборудования.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. К 50-летнему юбилею спецподразделения «Альфа» здесь все свои. В эфире президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
4: А у «Альфа» вот
5: знаете,
4: какие традиции?
5: На самом деле «Альфа» сразу была образована в системе Комитета госбезопасности. А это, наверное, такое самое секретное, самое, можно сказать, интеллигентное силовое подразделение в стране. Отбор туда, в общем-то, достаточно серьезный. И как бы жизнь не трепала подразделение, но мы так и остались в системе Федеральной службы безопасности. Поэтому я вот вам заявляю, конечно, мы живые люди, в принципе, ничего, так скажем, от живых людей нам не чуждо, но мы не купаемся в фонтанах, не бьем кирпичи головой. В общем-то, сейчас, скажем так, хоть и 50 лет, в принципе, 50 лет, но понимая, что, в общем-то, история нашей сейчас страны и вообще страна находится в непростом положении, конечно, никаких таким там с размахом празднеств не будет там кремлевских дворцов, не будет вообще никаких дворцов. Мы соберемся, так скажем, на своей штаб-квартире с семьями. К сожалению, не все далеко смогут собраться в этот день. Почему? Потому что подразделение наше боевое, и вот уже 50 лет, это подразделение постоянно находится на какой-то войне. Я вот посчитал, там, начали мы с афганской, затем был, в общем-то, передел Советского Союза, горячие точки, первая чеченская, вторая сирийская, а сейчас работа по своей специальности в зоне проведения специальной военной операции. Ну и, в общем-то, пойдем, так скажем, восстанавливать силы для того, чтобы завтра, если вдруг будет какой-то приказ, ну это я говорю о боевых, прежде всего, да, офицерах, если какой-то приказ, выступить и выполнить свою работу, не щадя, как говорится, ни сил, ни живота своего. Ну, ветераны могут, конечно, себе позволить немножко большего, на то и они ветераны.
6: И могут позволить себе спеть. Альфу мы поздравляем с наступающим юбилеем. Ну, а сейчас песня.
5: Друг армейский.
6: Поехали. Алексей Филатов у нас в эфире «Радио Гордость».

дружбы я не видел, не встречал. Друг армейский, лишних слов не нужно, не имеет ни слова значения. Нас давно с тобой связала служба, каждый жил, как обещал. А первую за нас с тобой

0: родину бескрайнюю.
1: История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77». Визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

глаза. Не забыть нам любимые лица.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Владимир Бабенко. «Где семья, там и дом».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Знаете ли вы, что единственная в мире женщина-летчик, совершившая воздушный таран, наша Екатерина Зеленко? В отличие от ночных ведьм и многих других девочек, для которых Великая Отечественная стала боевым крещением, Зеленко пришла на войну опытной летчицей. Она была единственной женщиной-пилотом, участницей Финской войны. Успела совершить 8 боевых вылетов и получить орден Красного Знамени. Ни место, ни дата рождения авиатрисы точно неизвестны. Зато мы знаем, что еще в детстве она играла в парашютистов, прыгая с крыши хлева с зонтиком. Повзрослев, работала на авиазаводе в Воронеже и занималась там же в аэроклубе. В 1934-м прошла отбор в военную авиашколу в Оренбурге. Полный курс обучения Екатерина Зеленко прошла раньше всех – за 11 месяцев. Не зря ее сослуживцы говорили, что летчица была создана для неба, как птица для полета. В советско-финскую она уничтожила вражескую батарею и склад боеприпасов. А перед началом Великой Отечественной Зеленко назначили командиром звена эскадрильи. Великую Отечественную она успела за 3 месяца совершить 40 вылетов, участвовать в 12 боях. Ее звено уничтожило 45 танков противника. 12 сентября 41-го Екатерина Зеленко отправилась в разведывательный полет. На ее группу упало несколько мессершмиттов. Командир приказала штурману прыгать, а сама атаковала мессер таранным ударом. Это произошло накануне так и не наступившего 25-летия летчицы. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Пельмени. Блюдо, которое многие считают одним из самых русских. Их лепят всей семьей, подают на праздники и держат в морозилке на всякий случай. Но знаете ли вы, что само слово «пельмень» пришло к нам не из русского языка? Считается, что ему уже несколько сотен лет. А произошло оно от слов из угро-финских языков. «Пель» – ухо, и «нянь» – хлеб. Получается довольно забавный перевод – «хлебное ушко». А если присмотреться к пельменю, сходство действительно есть. Особенно, если он слеплен по всем правилам, с аккуратно соединенными краями и характерной формой. Со временем слово прижилось в русском языке, а сами пельмени стали частью национальной кухни. Причем настолько прочно, что сегодня их уже сложно представить пришельцами из другой языковой традиции. Так что каждый раз, когда на столе появляются пельмени, можно вспомнить – перед вами не просто ужин, а самые настоящие хлебные ушки с многовековой историей.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Патриотизм. Ох. Но патриотизм всегда подразумевает, конечно, слово «родина». Родина, наверное, как мама. Она одна, и она есть. Ведь если, например, мама приболела, или, может быть, в чем-то оказалась неправа, или, возможно, излишне строга, мы же не перестаем ее любить. Хотя она может ошибаться, у нее могут быть и сильные, и слабые стороны. А почему родина, если что-то вдруг на родине какие-то проблемы, почему мы должны ее осуждать? Или там бросать ее, куда-то уезжать? Где получше? Мы же так вот к другой маме не убегаем, если вдруг мама приболела, или что-то еще с ней там случилось не так, или вы поссорились. Вот мне кажется, как-то так можно вот на пальцах вот это объяснить.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
1: История одной песни.
2: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
3: Слышу голос из прекрасного.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бабочка. Кажется, что это слово такое же легкое и красивое, как само насекомое. Но его история связана совсем не с цветами и летними лугами. Когда-то наши предки верили, что бабочки – это души умерших женщин, которые ненадолго возвращаются в мир живых. Именно поэтому слово связывают со словом «баба». Отсюда и особое отношение к этим насекомым. Их старались не обижать и не прогонять без причины. Считалось, что встреча с бабочкой может быть не просто случайностью. Со временем старые представления забылись, а слово осталось. И теперь бабочка для нас – символ лета, красоты и легкости. Так что бабочка – это не только яркие крылья и летнее настроение. Это еще и маленький привет из очень далекого прошлого, который до сих пор порхает рядом с нами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: В деревне Кобнево Смоленской области в 1867 году появился на свет будущий знаменитый почвовед, геолог и педагог Константин Глинка. Он участвовал в экспедициях по регионам России и руководил ими, а в поездках собирал материалы, которые впоследствии легли в основу карты почвенных зон России и карты почв мира. Глинка создавал курсы лекций и написал первый учебник по почвоведению. В 1909 году он участвовал в организации первой международной агрогеологической конференции в Будапеште. А в 1911-м имя Константина уже было известно по всей Европе. Ученый возглавил Докучаевский почвенный комитет, читал лекции при университете на высших бестужевских женских курсах. Кроме того, был награжден медалью от Русского географического общества за создание учебника.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Мария Ватутина. В особенные эти времена.
3: В особенные эти времена, когда идет, не надо врать, война. Меня все тянет параллели строить. И если ты другая сторона, то с кем ты, если Родина одна? Понять, что ты предатель, не хитро ведь? Другое дело изучить мотив. Засвечен твой дворянский негатив? Несправедливо сослан ты в шарашку? А может, кто, свободами прельстив, до кончиков волос благочестив, тебе открыл глаза на эту рашку? Ты проверял? Он точно за добро. И сам не входит он в политбюро Большого серпентария в Рамштайне. Он даст тебе свободу и тавро на лбу поставит. Все как мир старо, тебя расплющит в этой наковальне. А если ты всежалостив и чист, ну, гуманист такой, ну, пацифист, такая мимими персона светска, толстовец и непротивленец злу насилием, возьми вон ту золу. Она была ребенком из Донецка.
4: Автор 15 поэтических книг, лауреат еще большего количества литературных премий, обладатель титула «Голос нашего времени» Мария Ватутина сегодня все больше времени проводит в дороге. Она выезжает с выступлениями на Донбасс, в приграничные регионы, встречается с участниками СВО и пишет сильные, честные и пронзительные стихи. В одном из интервью она сказала: «Когда говорят пушки, не в традициях русских муз молчать».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушения двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Латте. Напиток, горячо любимый множеством россиян. Однако далеко не каждый посетитель кофейни знает, как правильно называть эту разновидность бодрящего удовольствия. Латте или латте. Правильный вариант – латте с ударением на первый слог. Именно так это слово произносится в итальянском языке, откуда оно и пришло. Кстати, по-итальянски латте означает «молоко». Поэтому, если заказать в Италии просто латте, есть шанс получить не кофе, а стакан молока. Почему же многие говорят «латте»? Все просто. Слово выглядит непривычно для русского языка, и ударение нередко пытаются перенести на последний слог по аналогии с другими иностранными словами. Так что в следующий раз в кофейне можно не только заказать любимый напиток, но и блеснуть хорошим произношением. Ведь в слове «латте» главное не только кофе, но и правильное ударение.
0: Радио «Гордость».

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом вести.

0: самолет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Путь разведчицы и писательницы Зои Воскресенской начался в 14 лет, когда девочка устроилась в органы уборщицей. Вскоре она отправилась в Ригу с легендой баронессы. Руки, помнившие тяжелый труд, прятала под перчатками. В 41-м Воскресенская была из тех разведчиков, которые предвидели вероломное нападение Германии. Во время Великой Отечественной работала в Стокгольме и вместе с послом Александрой Калантай смогла нейтрализовать немецкую пропаганду и удержать Швецию от вступления в войну на стороне нацистов. Профессия не стала препятствием для семьи. Зоя Воскресенская вышла замуж за своего коллегу, родила сына, а после ухода из разведки стала самым популярным автором детских книг про Ленина. Начала она с истории, которую слышала от финна, делавшего обручальные кольца для будущего вождя пролетариата и его жены. Воскресенская пыталась писать о разведке, но издательства отвергали эти книги с формулировкой «Не знаете специфики». Гордимся своими!
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
2: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости, труд, который приносит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, это уже неплохо. Ну а кто-то печет хлеб, кто-то строит дома. Конечно, здорово, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. И главное, чтобы это оценили. И желательно, пока ты жив.
1: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
5: Пусть она будет счастлива.
4: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: о девушке. О девушке потом.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая. Крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты. Проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром. Поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: А сейчас долгожданная и любимая группа «Любэ» во главе с ее лидером, самым народным артистом России Николаем Вячеславовичем Расторгуевым.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Арсений Ли. Улучшение.
2: Модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000 существенно улучшает точность и разрушительную силу этого боеприпаса. Несколько улучшает уровень жизни создателя, конструкторского бюро и проектного института, разработавших модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000. Улучшает уровень жизни рабочих и инженеров производственного объединения, создающих это чудо-оружие, равное по мощности, если верить знатокам, тактическому ядерному заряду. Значительно улучшает положение дел чубатых грантоедов, получающих гранты на превращение здоровых мужчин моего возраста, тех, кто помнит, как завязывать пионерский галстук или колол пальцы октябрятской звездочкой, в биологические мономеры. Модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000 сохраняет жизни русских воинов, освобождающих от здоровых мужчин моего возраста оккупированные ими окопы земли, где забыли галстуки и значки. На гражданской войне, где каждая жизнь бесценна. И каждая наша.
3: Поэт Арсений Ли говорит о своем творчестве так: «Использую поэзию как метод познания и миропонимания». И вот однажды он услышал об успешном испытании модуля коррекции планирования авиабомбы ФАБ-3000. Стихотворение поэтому и написалось.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Кафедральный собор в Калининграде – это не просто религиозное сооружение, а символ истории города и его непростой судьбы. Расположенный на острове Канта, он поражает своей готической архитектурой и богатой историей. Кафедральный собор был построен в XIV веке и служил местом захоронения многих выдающихся деятелей Кёнигсберга. Он пережил войны, разрушения и восстановления, став свидетелем смены эпох и цивилизаций. Внутри собора находится могила великого философа Иммануила Канта, уроженца Кёнигсберга, что делает его местом паломничества для многих людей. Интересный факт. После Второй мировой войны собор был практически разрушен. Его восстановление началось только в 1990-х годах и стало важным шагом в возрождении исторического облика Калининграда. Кафедральный собор – это место, где переплетаются история, культура и религия. Он напоминает о прошлом, вдохновляет на размышления о вечном и служит символом надежды на будущее. Это место, где оживает прошлое.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Прокопьевске существует красивая легенда. Считают, что Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола – уменьшенная копия Большого театра Москвы. Это представление родилось, видимо, от сходства архитектурного стиля с выступающим портиком, классическими формами, симметрией фасада и колоннами. Хотя архитектура здания не подтверждает прямого копирования, Прокопьевский драмтеатр действительно выполнен в духе классической театральной архитектуры. Монументально, торжественно, с тем же стремлением к величию, каким обладает Большой театр. Фасад театра поражает пропорциями, а внутренняя планировка и сцена позволяют проводить как спектакли, так и концерты, создавая ощущение настоящего театрального праздника. Для многих жителей Прокопьевска идея о том, что их театр похож на большой, не просто сравнение, а предмет гордости. Это чувство объединяет жителей, вдохновляет молодежь приходить на спектакли и формирует уважение к культуре города. Даже если это лишь метафора, она усиливает значимость культурной сцены и делает театр сердцем Прокопьевска.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Витальевич Конторович – единственный нобелевский лауреат по экономике с советским гражданством. Родился он в 1912 году в семье врача и был одним из первых наших официальных вундеркиндов. В Ленинградский университет он поступил в возрасте 14 лет. Юному студенту потребовалось специальное разрешение от наркома просвещения. В итоге вуз Конторович окончил в 18 лет, будучи автором уже 11 научных публикаций. Работал он в области функционального анализа и в 25 стал автором классического труда о методах решения уравнений в частных производных. Леонид Конторович был в числе тех, кто рассчитывал критическую массу плутония для нашего атомного проекта, рационализировал раскрой металла в оборонной промышленности. В дальнейшем именно способность все оптимизировать принесла Конторовичу Нобелевскую премию по экономике. Началось с фанеры. Математик рассчитал, как распределить древесину между стенками наиболее эффективно. Затем он развил свои идеи и фактически создал линейное программирование на несколько лет раньше, чем американцы. Идеи Конторовича были прорывными, и в 1975 году ученый получил Нобелевскую премию по экономике. До сих пор он остается единственным человеком с советским или российским гражданством, добившимся этой награды. Конторович был не только ученый, но и учитель, и организатор науки. Он один из создателей Института математики Сибирского отделения РАН и возглавлял кафедру вычислительной математики Новосибирского университета.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Поэты Донбасса. Тихон Синицын, гуманитарка. В степи давно уже не жарко, до бездорожья только шаг. Они везут гуманитарку, проехав трассу и большак. Через курганы над обрывом, через разбитые мосты, дома, разрушенные взрывом, солончаки и блокпосты, через сожженные поселки, обледеневший Терекон. Блажен, кто милостив, поскольку помилованным будет он.
1: Поэт и художник Тихон Синицын родился и живет в Севастополе. Преподает в Малой академии наук. Так в городе называется детский центр дополнительного образования. Его стихи публикуются в литературных журналах, изданы в трех авторских сборниках. Стихотворение «Гуманитарка» автор посвятил участникам Севастопольской и Крымской гуманитарной миссии благочиния Севастополя и Крымской митрополии. С самого начала СВО они оказывают помощь участникам спецоперации и жителям прифронтовых регионов.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В чем феномен слова «феномен»? Начнем с главного. В большинстве случаев правильно говорить «феномен» с ударением на второй слог. Именно так произносится это слово, когда речь идет о необычном явлении, редком факте или о чем-то удивительном. Например, «это настоящий природный феномен». Тогда откуда взялся вариант «феномен»? Он тоже встречается в словарях, но обычно относится к человеку с выдающимися способностями, своего рода уникуму. Однако современные специалисты по русскому языку все чаще рекомендуют использовать вариант «феномен» и в этом значении, чтобы избежать путаницы. Запомнить правильное ударение поможет простая рифма. «Космос дивен и огромен» — назовем его «феномен». Так что, если вдруг засомневаетесь, как произнести это слово, выбирайте «феномен». Это тот редкий случай, когда один вариант считается правильным практически в любой ситуации.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Крепкая семья – это не просто штамп в паспорте, а про взаимную поддержку и уважение. В основе – любовь, доверие, ответственность. Все помогают друг другу, передают традиции, заботятся о старших. И самое главное, в нашем понимании семья – это союз мужчины и женщины, как основа семьи. Ведь семья – опора общества. Она помогает человеку взрослеть и чувствовать себя в безопасности, сохраняет культурную память и, конечно, поддерживает демографию. При этом силы семьи кроются и в мелочах. Такие простые вещи, как делиться за ужином одним хорошим моментом дня или пару минут поболтать утром за чаем, создают главное – привычку слышать друг друга. Такие маленькие традиции собирают семью воедино и дарят ощущение, что ты не один. Государство поддерживает семейные ценности, выплачивает пособия вроде материнского капитала, запускает программы, ведет просветительскую работу. К примеру, 2024 год объявили годом семьи, чтобы напомнить, как это важно. Крепкая семья – идеал, к которому стоит стремиться.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песня «Волшебника» стала одной из самых ярких композиций одного из самых ярких музыкальных фильмов Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Когда Захарову в 1977 году предложили снять фильм по одноименной пьесе Евгения Шварца, режиссер восторга не выказал, однако, подумав, согласился. Он пригласил свой любимый актерский состав, любимого композитора Геннадия Гладкова, поэта Юлия Кима, и понеслось. Исполнить за кадром песню «Волшебника» Гладков предложил Леониду Серебренникову. Сел за рояль и сказал: «Значит так, там стоит молодой медведь, волшебник целится ему в лоб, сбоку костер, и твоя песня, понял?»
2: «Понял»,
1: — кивнул певец, изрядно погрешив против истины. Песню записали. Более того, первый дубль и вошел в картину. Однако в титры фамилию Серебренникова не включили, а автор текста Юлий Ким значился как Ю Михайлов. Такое бывало раньше, случается и сегодня. Но это нисколько не помешает нам послушать песню «Волшебника», написанную Юлием Кимом и Геннадием Гладковым в исполнении Леонида Серебренникова.

0: 1000 поводов для гордости. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами певица Варвара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нахичевань-на-Дону – это город, основанный во второй половине XVIII века, который стал домом для крымских армян. Здесь трудолюбие и традиции переплетаются с динамикой жизни. Нахичевань-на-Дону имела все шансы стать южным центром России. Но рост соседнего Ростова изменил ее судьбу. В конце XIX века Нахичевань уступила позиции и стала всего лишь одним из районов большого города. Но дух армянского народа здесь по-прежнему живет. К началу XIX века Нахичевань стала центром ремесел и торговли. Армянские селения вокруг развивали хлебопашество и скотоводство. Затем там открылся городской театр, построенный по образу Одесского оперного. Это здание стало культурным центром. А в ноябре 1917-го здесь произошел один из первых боев гражданской войны. Город стал ареной борьбы за будущее. 7 армянских церквей когда-то украшали Нахичевань. Сегодня осталась только одна, заложенная 1,5 столетия назад, сохранившая в себе память о прошлом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Лампасы здесь. От всего сердца для всех слушателей Радио «Гордость» мы дарим нашу песню «Врет четвертая струна». Это дуэт Лампасы и Алексея Глызина.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Ефимович Грум-Гржимайло – представитель яркой научной династии. Его брат Григорий был исследователь Азии, а Владимир – металлург, геолог и изобретатель различных типов печей. Родился он в Санкт-Петербурге, где окончил горный институт. Еще совсем молодым участвовал в создании геологической карты России, собрав 40 пудов окаменелостей. Работал на уральских заводах. – В 1875-м именно он запустил на Салдинских заводах цех с русским бессемированием и обосновал применение нового способа, который стал предвестником кислородно-конвертерной плавки. Затем он усовершенствовал производство рельсов, сократив издержки втрое и вдвое повысив выработку. Его рельсы уложили на первые трамвайные пути в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Владимир начал преподавать в Петербургском политехе. Он проанализировал и обобщил свой практический опыт, создав теоретические основы конструкции плавильных печей. Грянула революция, и ученый вместе с семьей отправился на Урал восстанавливать заводы. До конца жизни он служил стране, создал Московское бюро металлургических и теплотехнических конструкций, строил заводские печи. Во всем мире признавали атлас печей Грума, где было описано 137 их видов. В 27 году, незадолго до смерти, он стал советским академиком. Интересный факт. Научная династия Владимира Ефимовича существует до сих пор. Его правнук Алексей – крупный российский ученый, физик-ядерщик.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня высокие нравственные идеалы – это ориентиры, помогающие отличать добро от зла и поступать по совести. Честность, милосердие, уважение к людям, чувство долга и ответственности за свои поступки. Способность сопереживать и приходить на помощь. Верность традициям и духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение. Это стремление жить так, чтобы мои действия укрепляли доверие и справедливость в обществе, служили примером для окружающих и вносили вклад в сохранение моральных устоев России с опорой на вечные ценности доброты, справедливости и человеческого достоинства.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36.

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Ростова сделали важное открытие. Они создали препарат для лечения травм мозга. В его основе лежит коллаген из азовских медуз. Это вещество имеет очень жесткую структуру. Оно содержит меньше бактерий, чем животный белок. Сейчас в России нет эффективных лекарств от таких травм. Ежегодно 600 тысяч россиян получают повреждения головы. Новый материал ученые назвали природным строительным белком. Из него сделали мягкую пористую матрицу, похожую на губку. Ее пропитали специальным серосодержащим веществом. Затем эту конструкцию поместили прямо в зону травмы. Препарат выделяет полезный газ – сероводород. Он защищает клетки и снимает сильное воспаление. Повреждения нервной ткани значительно уменьшились. Морской коллаген выгодно отличается своей чистотой. Кроме того, он решает проблему избытка медуз в море.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Катавасия – это путаница, беспорядок. Несмотря на то, что слово кажется просторечным и у многих вызывает ассоциации с неким котом Васей, история у него довольно серьезная. Изначально катавасия была церковным термином. Так называли особое песнопение, которое исполнялось во время богослужения. Слово пришло из греческого языка и буквально означало «схождение вниз». Почему вниз? Дело в том, что во время исполнения этого песнопения певчие сходили со своих мест и собирались в центре храма. Со стороны все выглядело как движение, перестроение и некоторое оживление. Со временем слово вышло за пределы церковной жизни, и когда люди видели суету, неразбериху или беспорядок, они все чаще называли это катавасией. Получается любопытно. Слово, которое сегодня означает полный беспорядок, когда-то было частью строгого церковного обряда. Вот такая языковая катавасия.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107.2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».
3: Я хотел бы

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что улицы Ярославля буквально заполонили медведи? Конечно, косолапые не бродят по улицам древнего города, пугая туристов. Более того, они помогают ориентироваться. В 2024 году в центральной части Ярославля появились медведи-навигаторы. 10 фигур пластиковых под бронзу Топтыгиных соседствуют с мультимедийными панелями, где можно почерпнуть информацию о истории города. Семейство миниатюрных бронзовых медведиков еще более многочисленны. Они представляют исторические и современные занятия жителей, а также прославляют знаменитых уроженцев Ярославской земли. Например, медведица Космонарыня установлена в честь Валентины Терешковой. Медведь – оперный певец в честь Леонида Собинова, поэт – дань памяти Николая Некрасова. Еще ранее в Ярославле появились несерийные скульптуры. Одна из самых примечательных – памятник рычащему медведю, установленный к тысячелетию города. Он и в самом деле каждый час оглашает окрестности могучим ревом.
0: Радио. Реклама.
2: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
5: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Любите ли вы детективы? А знаете ли вы, что слово это в русский язык пришло совсем недавно? Заимствовали его из английского, где «детектив» — это в 19 столетии и литературный жанр, и сотрудник полиции — следователь. Своей широкой известностью и популярностью слово «детектив» обязано конкретному человеку — писателю Эдгару Аллану По. Благодаря его книге «Убийство на улице Морг» слово «детектив» вошло во многие европейские языки, в том числе во французский, а через него и в русский. При этом до революции детективами у нас называли исключительно агентов иностранной полиции. Литературный жанр у нас так назвали гораздо позже, в конце 20-х годов прошлого века.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «ПТ. Не оферта».
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио «Гордость».
7: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые как бы исконно русские слова на самом деле заимствованы? Возьмем, к примеру, прилагательное «трогательный». Само слово «трогать» исконно русское и очень древнее. Однако веками оно бытовало в языке только в прямом смысле – «касаться». Значение «трогающий душу» появилось у него лишь в 18 столетии под влиянием французского языка. Существуют разные версии, кто первым придумал употреблять глагол «трогать» в таком смысле. Некоторые говорят, что это был историк и писатель Николай Карамзин, но, скорее всего, это не так. В литературе 18 века можно найти и более ранние примеры. Скорее всего, новый смысл слова «трогать» придал поэт и писатель Александр Сумароков. Кстати, нововведение понравилось не всем, и, например, Михаил Ломоносов новое значение слова «трогать» высмеивал.
2: Реклама.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Быть или нет,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня гражданственность – это не просто принадлежность к своей стране, а осознание своей ответственности перед обществом. Я считаю, что каждый человек может внести вклад в благополучие своей родины своими поступками и отношением к окружающим. Со временем я поняла, что быть настоящим гражданином значит уважать законы, соблюдать свои обязанности и пользоваться своими правами ответственно. Важно не оставаться равнодушной к тому, что происходит вокруг, помогать людям, заботиться о природе, поддерживать порядок и участвовать в жизни своего города или района. Я уверена, что гражданственность проявляется в повседневных делах. Это уважение к другим людям, честный труд, участие в общественных инициативах, бережное отношение к общественному имуществу и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Для меня гражданственность также означает уважение к истории, культуре и традициям своей страны. Важно помнить прошлое, ценить достижения предыдущих поколений и стремиться сделать жизнь будущих поколений лучше. Я считаю, что сильное общество строится благодаря людям, которые принимают свою ответственность и не ждут, что все проблемы решит кто-то другой. Именно гражданская активность, взаимное уважение и желание делать добро помогают создавать благополучное и справедливое общество. Поэтому я стараюсь быть человеком, который не только говорит о важных ценностях, но и подтверждает их своими поступками.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. «С тобою по пути».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ «Мяфер».
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: В 17 году он объединил в себе древние горные образования – шиханы, пещеры, водопады, геологические разрезы, возраст отдельных пород которых достигает 280-300 миллионов лет. Одной из ключевых точек геопарка считается гора Таратау – священное место для башкирского народа, образец древнего барьерного рифа. На территории парка уже создана современная инфраструктура – экологические тропы, визит-центр, этнокомплексы. В 2025 году геопарк Таратау официально получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО, что подчеркивает его международное значение в сохранении природного и культурного наследия. Этот объект стал символом устойчивого туризма, науки и экологии, примером того, как можно бережно использовать природные богатства, чтобы они служили не только настоящему, но и будущему.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Столетов – один из наших физиков, чьи имена вошли в историю мировой науки. Он открыл первый закон внешнего фотоэффекта. Уже в 20 веке изучением природы света будет заниматься Альберт Эйнштейн. Его теория даст ответы на вопросы, которые поставил Столетов. Но именно российскому физику удалось близко подойти к верному объяснению ряда явлений, которые еще не могла изучить наука его времени. Родился Александр Столетов в старинном городе Владимире в купеческой семье. Учился во Владимирской гимназии, где талантливый педагог и заинтересовал его физикой. Поступил в Московский университет. Кстати, именно ему МГУ обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как появилось слово «рубль»? Оно очень старое. Его родственники существуют во многих славянских языках в значении «деревянный обрубок», «затычка» или даже «деревянный кляп». Уже в 13 столетии рублями на Руси начинают называть новгородские и вологодские серебряные слитки – бруски серебра определенного веса, которыми активно пользовались при расчетах. Кстати, половина такого слитка рубля называлась полтина. А уже в 14 веке рубль в Новгороде из серебряного слитка превращается в условную единицу счета, равную определенному количеству денег-монеток. Главной общероссийской расчетной единицей рубль стал еще в середине 16 столетия.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Азамат Биштов – один из самых титулованных певцов Северного Кавказа. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Адыгея. Малая родина артиста – столица Адыгеи – Майкоп. Здесь он проживает и сегодня. При этом дома бывает меньше, чем хотелось бы, из-за постоянных гастролей и концертов. В детстве Азамат занимался народными танцами и увлекался игрой на традиционных музыкальных инструментах. Первую песню записал в 18 лет. Записи звучали в домах и на улице. Слушатели предполагали, что певцу никак не меньше 30 или даже 40 лет. Таким зрелым был его голос и манера исполнения. Большинство песен Азамата Биштова, будь то зажигательные кавказские мотивы, лирические баллады, традиционные или современные танцевальные композиции, посвящены любви, искренней привязанности, семейному счастью. Одна из них – «Льягюныге». В переводе на русский – «Любовь». Азамат Биштов, «Льягюныге». Язык исполнения – черкесский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БДМ».
4: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые привычные нам и как бы совершенно русские слова на самом деле отчасти заимствованы и к тому же имеют конкретных авторов? Одно из них – беспристрастность. Несмотря на совершенно русскую форму, это слово – творческий перевод с латыни. Восходит

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

детский дом с голубыми ставнями. Не забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними, отзвучавшие в сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в душу. Но, наверное, навеки имею нежность грустную русской души. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда. Знакомый ваш Сергей Есенин. Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали. Только видели бесть да цветь, да ракитник кривой безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться. И под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, быть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда. Знакомый ваш Сергей

0: Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени, с приветствием вас помнящий всегда. Знакомый ваш Сергей Есенин.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
2: Россия – огромная страна. Здесь живут люди разных национальностей, культур, традиций и вероисповеданий. Но при этом есть что-то, что нас по-настоящему объединяет. Это любовь к своей земле, уважение к истории, понимание того, что у нас одна страна и одна общая судьба. Я много ездил по России и всегда замечал, где бы ты ни оказался, люди могут отличаться традициями, языком, культурой, но отношение к родине, к семье, к памяти предков очень часто одинаковые. И особенно это чувствуется в трудные моменты, когда люди перестают делиться на национальности и просто становятся одним народом. Сегодня это особенно видно на примере героев СВО. Не случайно президент Владимир Путин сказал, что именно своим единством они доказывают: «Мы один народ». И мне кажется, в этом очень большая правда. Потому что когда смотришь на подвиги наших ребят из разных регионов страны, понимаешь, у мужества, чести и любви к родине нет национальности. Наверное, именно благодаря этому единству Россия проходила через самые сложные испытания за свою историю. И очень важно сохранять уважение друг к другу, потому что сила нашей страны не в том, что мы одинаковые, а в том, что мы разные, но умеем быть вместе.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда в жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

люблю лето, люблю в шоколаде с халвою конфеты, люблю, когда солнце в закате, кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы, люблю с друзьями прогулки, загулы, люблю пробежаться по берегу моря, люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитар от костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
0: Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Мара.
1: Историческая память и преемственность поколений. Великая история России, героическое прошлое, подвиги и свершения русского народа – это то, что у нас в крови, в нашей генетической памяти, то, что вызывает чувство гордости каждый день. И с этой гордостью за великую Родину должны вырастать дети. Великий подвиг нашего народа – победа в самой кровопролитной войне в истории, в Великой Отечественной и Второй мировой – это то, что совсем близко. Еще живут совершившие этот подвиг победители-ветераны и дети войны. Это наши деды и прадеды. Перед Днем Победы мы взяли в Александровском саду частицу вечного огня, почетный караул передал ее, и мы повезли этот огонь в Абхазию, нашему братскому народу, чьи воины абхазы плечом к плечу сражаются сейчас вместе с нашими бойцами на фронтах СВО. Этой акции «Огонь памяти» по всей России и за ее пределами вечный огонь накануне 9 мая был доставлен в 200 городов России и в 14 стран. Сухум, Абхазия, бывший Советский Союз. Конечно, там тоже есть наши ветераны. И там, в Сухуме, мы съездили к ним. Конечно, у них уже почтенный возраст, больше 100 лет. Мы познакомились с Нонной Ивановной. Она прошла всю войну и дошла до Берлина. У нее трое детей, 5 внуков, 11 правнуков. Она очень любит петь. И любимая песня «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную Родину встанет». И эту песню 102-летняя Нонна Ивановна поет вместе с 10-летними правнуками. Потом мы приехали в Новороссийск на Малую Землю. Это выступ в море, плацдарм, на который высадился в феврале 1900.

0: так же, как наши бойцы сейчас на СВО, как сражались на этом месте прадеды и побеждали.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: В 12 лет Кирилл Прохоров пришел в кружок авиамоделирования в родном Нововоронеже. Начинал с простейших планеров, затем делал все более сложные. Стал волонтером в одном из инженерно-технических проектов, рассчитанных на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивался как изобретатель, и не только в авиамоделировании. Когда Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета. Осваивает космическое двигателестроение. При этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационалистов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет! Я Александр Добронравов. Слушайте мою песню «Родину не выбирают» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые привычные нам слова в русском языке придуманы конкретными людьми? Одно из них – «кислота», ввел лично Михаил Ломоносов. Когда великий ученый переводил зарубежные труды по физике, он столкнулся с проблемой. Множество слов и терминов не имело аналогов в русском языке. Ломоносов был патриот и тонко чувствовал язык. Поэтому он не стал заимствовать все подряд, но подошел к делу творчески. Где не мог подобрать аналога – заимствовал. Где мог – выбирал что-то похожее. А в огромном количестве случаев придумывал новые русские слова. Так греческое «оксис» он решил передавать как «кисл» – «кислый». Отсюда кислота, а затем и кислотный. Слово прекрасно прижилось в языке, и когда уже после смерти Ломоносова открыли кислород, это слово прекрасно перевели на русский по модели, созданной великим ученым.
0: Радио «Гордость».

которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ. Премьера песни. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Подмосковный Серпухов. Павлины, говоришь? Они самые. Павлин изображен на гербе города. В краеведческом музее ему посвящена постоянная экспозиция. На улицах Серпухова установлено около полутора десятков бронзовых павлинов. Самую крупную, трехметровую скульптуру, воздвигли в сквере на улице Ворошилова. Миниатюрные павлинчики размером до 30 сантиметров расположились вблизи социальных объектов и символизируют различные профессии и занятия. Так у вокзала вас встретит павлин-станционный смотритель, павлин-учитель рядом со школой на улице Советской, павлин-музыкант играет на гитаре у входа в городской парк, павлин-доктор ведет прием у детской поликлиники. Отчего павлин стал символом города средней полосы? Предание гласит, что в 18 веке некий боярин подарил диковинных птиц Высоцкому монастырю. Под впечатлением власти города направили сообщение в Герольдию. Вскоре павлин на гербе Серпухова был высочайше утвержден.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Со 2 по 7 сентября в Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу «Спартакиады народов России». Лучшие игроки страны сразятся за попадание в состав национальной сборной. На участие в соревнованиях заявились 14 женских и 18 мужских команд, по 2 человека в каждой. Команды отобраны по рейтингу Всероссийской Федерации волейбола. В Тольятти продолжается масштабное преображение центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Новое пространство призвано стать точкой притяжения для жителей и гостей города, объединяя зоны отдыха, прогулок и проведения массовых культурных событий. В настоящее время на площади полностью завершены монолитные работы по устройству фонтана, амфитеатра и тоннеля, а также прокладка основных инженерных сетей. С 1 сентября в Самарской области будут действовать новые правила определения числа рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции. Изменения коснулись регионального закона в части закрепления обязанностей работодателей региона, у которых численность работников составляет 400 и более человек, определить не менее одного рабочего места с дистанционным характером работы. При этом трудоустройство на такую вакансию будет засчитываться как исполнение квоты, кратное двум рабочим местам. Такие изменения позволят обеспечить содействие в трудоустройстве участникам специальной военной операции, имеющим ограничения по состоянию здоровья, а также проживающим в удаленных сельских районах, на крупные предприятия региона, расположенных преимущественно в городских округах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Гордость».
5: Привет!
6: Это Веснушка.
5: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади тебя.

мы здесь успеем натворить, подраться здесь, хоть я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут как мы, и что без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках, не дай Господь, чтобы война

0: пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: за столом поют.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Ирина Тонева, певица.
2: В корне этих понятий лежит такой интересный механизм самосохранения культуры. Это могут быть или формальные такие цепочки передачи, или так вот естественным образом через ДНК, через привычки. Я бы очень хотела хотя бы на мгновение оказаться в прошлом, где дедушка рассказывает, как он добавил себе в год год в паспорте, чтобы пойти на фронт. Или как мама с гитарой в руках, сидя на полу, нежно поет.
3: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Виталий Цветков. Я лидер группы «Виктор Виталий». Слушайте нас на радио «Гордость» и давайте вместе гордиться

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Позывной. Слушай мою песню «Мама» на Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые слова в русском языке имеют конкретных авторов? В том числе и такие, которые будто жили с нами всегда. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд. Одно из них – «бездарь». Придумано поэтом-футуристом Игорем Северяниным. Да-да, изначально это была именно «бездарь» женского рода и с ударением на «а». «Обнаглевшая бездарь», – писал поэт. Его современникам новое слово понравилось страшно. Его подхватил Чуковский, который назвал слово «перехлёстким». Надо сказать, что в первой половине 20 века «бездарью» называли не только людей, лишенных таланта, но и созданные ими неталантливые произведения искусства. Только ближе к нашему времени «бездарь» превратилась в «бездаря», который стал исключительно характеристикой человека-творца, а не его творения.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Если б не было тебя,

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор-Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Ирина Тонева, певица.
1: Это мой личный, еще пока не до конца проработанный триггер, честно признаюсь. Представьте, дорожка. Не широкая, ну, тротуар. Я иду уже по краю. То есть перестраиваюсь, увидев человека, который идет навстречу мне. А он идет по центру. И чем ближе, я понимаю, что он так и будет идти по центру. В этот момент в моем уме лопаются все микросхемы. Я думаю, почему? Иногда даже я не отвожу свое плечо из-за своего интереса. А как для этого человека будет наше такое нелегкое касание плечами? Задумается ли он? Но это так уж совсем под микроскопом. А если вот крупно так рассуждать, когда тебе кто-то помогает, но разве ты не чувствуешь что-то родное? А может и тебе захочется стать для кого-то источником радости? Ведь перед тобой сейчас человек, это ведь продолжение тебя буквально, хоть и невидимо, и неосознаваемо.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
3: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близ.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Великий советский ученый Леонид Верещагин первым в мире синтезировал искусственный алмаз. Наш герой родился в 909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал соавтором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык очень богат. Однако каждый из нас имеет шанс сделать его еще богаче. Многие русские ученые и переводчики, писатели и поэты обогатили наш язык новыми словами. Вот, например, колоритное словечко «злопыхательство». Его придумал лично великий писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Значение «злобствовать», «злословить» относиться недоброжелательно. А какие фразочки он сочинял с новым словом? «В поезде в каждом соседе видишь сосуд злопыхательства». Сам Салтыков-Щедрин произвел от злопыхательства еще и злопыхателя, то есть человека, который злопыхает. Это словечко очень полюбилось потом Булгакову, который с удовольствием использовал его, к примеру, в своей биографии Мольера. Так что, если хотите обогатить великий и могучий, дерзайте. И не бойтесь злопыхателей.
0: Радио «Гордость».

0: кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск – город, где трамвай не просто транспорт, а важная часть городской жизни. С момента открытия первого маршрута трамвайная сеть города непрерывно развивалась, и сегодня она занимает третье место в России по количеству маршрутов, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. На данный момент в Магнитогорске действует 31 трамвайный маршрут, которые охватывают все районы города и обеспечивают удобное сообщение между жилыми кварталами, промышленными зонами и социальными объектами. Вагонный парк состоит из 170 трамваев, обслуживаемых двумя депо. Трамвайная система Магнитогорска является одной из самых протяженных в стране, с длиной сети более 170 километров. Это позволяет эффективно обслуживать более 20 миллионов пассажиров в год, обеспечивая жителей города доступным и экологичным транспортом. Система трамваев в Магнитогорске – это не только транспорт, но и часть городской культуры и истории. Она продолжает развиваться, внедрять новые технологии и обеспечивать комфортное продвижение для горожан.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А «Первым делом самолеты» запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки.
1: Радио «Гордость».
2: С вами Саша Круглова. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радио «Гордость».
3: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из них

0: усиление ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лизжов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет – 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в Параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград – 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Барнаульский серебро-плавильный завод – уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII века и важная страница в истории освоения Алтая. Основанный в 1738 году, он стал первым крупным промышленным предприятием региона и сыграл ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли. Завод производил серебро из алтайских руд, которое шло на чеканку монет и другие государственные нужды. Это было одно из самых передовых предприятий своего времени, оснащенное по последнему слову техники. Интересный факт. Именно на Барнаульском серебро-плавильном заводе была изобретена и впервые применена огненная машина – прообраз паровой машины, которая использовалась для откачки воды из рудников. Сегодня от завода остались лишь отдельные постройки и руины, но они по-прежнему впечатляют своими масштабами и историческим значением. Барнаульский серебро-плавильный завод – символ промышленного величия Алтая, свидетельствующий о его богатой истории и трудолюбивом народе. Его руины напоминают о славном прошлом и призывают бережно хранить историческое наследие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения — использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток — их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход — ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030.
0: Радио «Гордость».

0: есть, такое родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Ирина Тонева, певица.
1: Измерить эту величину со стопроцентной уверенностью может только ведущий человек, только сведущий человек, знающий высший закон. Я знаю, что многие заблуждаются на тему справедливости в их жизни, обвиняя кого-то, то ли дело, обсуждая кого-то. Ну да, чаще всего мы не видим дальше своего носа. Ну, будьте уверены, друзья, что чтобы ни пришло в вашу жизнь, это след справедливости. Хоть иногда невыносимо это принять, ну, я о законе причинно-следственных связей.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился вначале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось.

0: завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я люблю.
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что английского можно найти в слове «унитаз»? Таз и есть таз, разве что еще и загадочные уни. Но на самом деле история этого слова куда интереснее. Когда-то сантехнические приборы выпускала английская компания «Унитаз». Ее название было написано прямо на изделиях, и со временем люди стали называть так не производителя, а сам предмет. Такие истории в языке не редкость. Вспомните слова «Xerox» или «термос». Они тоже когда-то были только названиями брендов. С унитазом произошло то же самое. Более того, в русском языке слово оказалось созвучно слову «таз», потому быстро прижилось и стало восприниматься как вполне привычное и даже исконно русское. Так что у самого обычного предмета в доме оказалась вполне международная биография. Путь от названия английской компании до одного из самых привычных слов русского языка.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Городок чекистов в Екатеринбурге – живой музей под открытым небом, памятник советского конструктивизма. Иногда его зовут «Чрезвычайкой» в честь, собственно, ЧК. Дома построили под углом к улицам, чтобы создать определенный ритм застройки. Да и света так больше. Самое броское здание, гостиница и сеть – 11-этажка, похожая в плане на подкову. Изначально комплекс строили как коммуну. Квартиры были большие, но без кухонь и ванных. Зато в городке имелись своя поликлиника, клуб, столовая, прачечная и все, что нужно для жизни. За едой жители с сутками ходили в буфет. Но со временем старый быт победил новый, и квартиры обзавелись кухнями и санузлами. Чрезвычайка окружена ореолом мрачноватых легенд. Сама ее архитектура этому способствовала. Раньше дома были соединены подземными переходами. Например, под поликлиникой пряталась прачечная. Потом службы из подвалов убрали, зато остались истории о том, что якобы под чрезвычайкой есть подвалы с рельсами, благодаря которым можно добраться до важных зданий в городе.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество? Он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы академика Ломоносова – это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. Академик Ломоносов – это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Ирина Тонева. Певица.
1: О, как бывает сложно перешагнуть через свое эго, когда об тебя, по твоему мнению, якобы вытерли ноги. А еще я вспомнила одну девочку. Она шла ребенком, она шла в музыкальную школу и услышала мяуканье. Поднимает голову, котенок на балконе крыши, ну, видимо, спрыгнул с чердака, а обратно никак. И вот, скорее всего, ее милосердие сподвигло ее мчаться на эту крышу, найти соратника, взрослого мужчину, чтобы поддержал, потому что там было реально опасно. Если бы его рука дрогнула, там не было загородки балкона, это было реально опасно для ее жизни. И вот если бы она этого не сделала... В общем, она хотела спасти котенка и считала, только она может это сделать сейчас, потому что больше никто не замечал этого. Не знаю, смогла бы я сейчас, решилась бы я сейчас на такой. Да, это было со мной в детстве. А сколько сейчас волонтеров, которые считают своим долгом быть там, где нужна помощь?
0: Истории о главном.
2: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом». В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосы.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Наталья Подольская. Певица.
1: Патриотизм – это прежде всего любовь. Любовь к месту, где ты родился и вырос, к людям, которые тебя воспитали, к культуре и традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это чувство начинается с самых простых вещей – с семейных историй, родного дома, любимых мест, воспоминаний о детстве. Настоящий патриотизм невозможно навязать. Он рождается внутри человека, когда он чувствует связь со своей землей, уважает историю своей страны и понимает, что от каждого из нас зависит ее будущее. Считаю важным сохранять и передавать то, что мы получили от предыдущих поколений – семейные ценности, культуру, традиции, уважение к труду и людям. Именно через такие простые вещи формируется чувство принадлежности к своей стране и понимание того, что мы являемся частью ее большой истории. Благодарности тем, кто создал историю до нас, и ответственности за то, какой мы оставим ее следующим поколениям.
0: Истории о главном.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Сергей Чуйков, заслуженный артист Луганской Народной Республики. И сегодня у нашей республики десятилетний юбилей. Хотелось бы поздравить первым гимном Луганской Народной Республики наших жителей. Нас поддержали группа «Зверобой», Сергей Куприк, солист группы «Лесоповал», а также автор песни Анжелика Ют и замечательный артист Сергей Нехаенко. Спасибо! С праздником, Луганская Народная Республика!

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что каменный уголь Челябинска открыл один человек – горный инженер Иван Редикорцев. Родом он был из Златоуста и в 1832 году обнаружил на берегу реки Миас возле деревни Ильиных небольшой пласт бурого угля. Талантливый геолог предположил, что со временем его начнут разрабатывать. Спустя 70 лет пророчество сбылось. В середине 20-го столетия память Редикорцева решили увековечить в Копейске, столице челябинских угольных копий. Занялся этим архитектор Михаил Семенов, патриот Урала, увлекавшийся краеведением. Он подошел к делу всерьез, даже обратился к дочери советского геолога Карпинского, чтобы собрать материалы о своем герое. В результате в 1963 году, в День шахтера, в городе появился необычный памятник из бетона, стилизованного под розовый гранит. Одетый в форму горного инженера, Редикорцев держит в руке кусок челябинского бурого угля. Гордимся памятью наших предков.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

ничего уже не значу. Я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Те, кто увлекается психологией, знают слово «рефлексия». Да-да, только так, с ударением на второй слог. Именно такой вариант разрешает орфоэпический словарь русского языка. Вариант с ударением на «и» неправильный. При этом человек, который предается рефлексии, рефлектирует, а не что-нибудь там еще. С ударением на «и» и «да» через «т». Любимого некоторыми людьми глагола «рефлексировать» через «с» орфоэпический словарь русского языка не знает. Но вот если мы образуем от рефлексии прилагательное, то оно может звучать и так, и эдак. И рефлексивный через «с», и рефлективный через «т». Оба варианта правильные. Сложно? Ну еще бы.
1: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, родной. Скучал? Питер, я твой.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Вычислить путь звезды и развести сады и укрыть.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: такой гордость, такое родное.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Ирина Тонева, певица.
1: Есть крупные мазки этого качества. Сюда я отнесу все, что относится к ненасилию. А есть и необходимые оттенки этой ценности. Даже вот зайди в магазин. Наша улыбка кассиру – это ведь тоже он, гуманизм. Те доли секунд вашей улыбки дадут ему ощущение, что он не один в этом мире. Да и когда вы заходите в магазин, а продавец с вами учтив и гостеприимен, а вы в ответ внутри даже немного удивлены, может быть, даже обескуражены этой теплотой, которая шла изнутри его и направлена по отношению к вам. Я уже не буду затрагивать тему ненасилия по отношению к животным. Когда-нибудь люди поймут. В общем, если уровень твоего сознания высок, то окружающее общество в выигрыше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Так как все-таки правильно? Конфорка через «Н» или комфорка через «М»? Современные орфографические и орфоэпические словари разрешают только один вариант – через «Н» – конфорка. При этом стоит отметить, что долгое время два варианта конкурировали. Слово «конфорка» взято, видимо, из нидерландского языка в 18 веке и изначально писалось через «М» и «А» – «камфорка». Спустя короткое время ситуация изменилась, и уже Владимир Даль внес в свой словарь вариант «конфорка». Затем, в начале 20 века, в словарях вариант с «н» был долгое время обозначен как просторечный. Лишь в середине прошлого столетия лингвисты все же сочли, что говорить и писать «конфорка» через «н» правильно. Так что теперь пишем так и следим за изменениями.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тюменский драматический театр является самым большим в России. Датой его появления называют 1890 год, когда богатый тюменский купец Андрей Текутьев организовал частный театр. Для этого он перестроил один из собственных домов и в течение 26 лет содержал его. Государственным учреждением театр стал в 1919 году, а через год при театре начала работать студия сценического искусства. В 1922 году случился большой пожар. От театра остались только обгоревшие развалины. Ни оборудование, ни декорации спасти не удалось. Театр временно переехал в здание бывшего кинотеатра «Победа». Только в 1935 году было открыто новое здание театра. С этого года его стали называть Тюменским государственным драматическим театром. Спустя 10 лет ему присвоили звание областного. На сегодняшний день Тюменский драматический театр принимает участие в крупных театральных фестивалях и конкурсах. Жители Тюмени по праву гордятся тем, что их драматический театр является самым большим в России.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Программа «Утренняя гимнастика» появилась на советском радио в 29-м году и выходила ежедневно до самых 90-х. В 68-м Владимир Высоцкий написал одноименную песню для спектакля Александра Штейна «Последний парад» в Московском театре сатиры. Главные роли там исполнили Анатолий Папанов, Михаил Державин и Роман Ткачук. По сюжету морякам Заполярья нужно было взбодриться утром после гулянки. Они благоразумно решают встать на лыжи и заняться физкультурой. Высоцкий написал первый вариант текста в Архангельске, прямо на бланке гостиницы «Двина». И в дальнейшем песня прочно вошла в его репертуар. В ноябре 73 года автор записал ее под аккомпанемент ансамбля «Мелодия». Эту версию мы сейчас послушаем. А в 74-м Владимир Семенович исполнил песню для венгерского телевидения, продемонстрировав отличную физическую форму, в том числе стойку на голове.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «ПТ. Неофферта».
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту. Карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. «Максидом».
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны», ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен. В фонд все приходят работать только по зову сердца. В команде фонда 300 ветеранов боевых действий. Вот и Виталий стал одним из них. Герой отмечает, что важно, когда тебя поддерживают, помогают реализоваться. Его радует, когда запрос, с которым обращается ветеран и его семья, удается решить. Орденоносец принимает активное участие в патриотических мероприятиях фонда. В рамках проекта «Служу Отечеству» проводит уроки мужества. В свободу

0: В данное время обучает всех желающих тактике боя, тактической медицине, организует турниры по страйкболу. Ведь для вернувшихся со спецоперации ребят это не только спорт, но и социальное общение в мирных условиях. Спорт помогает быстро восстановить душевное равновесие. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Хабаровск стоит на берегу реки Амур, самой протяженной реки в России, которая является домом для десятков видов рыб. Неудивительно, что здесь есть целый музей, посвященный амурскому биоразнообразию. Музей-аквариум был основан в декабре 2005 года и стал первым в России таким учреждением, посвященным экосистеме реки Амур. В живой аквариумной экспозиции представлены более 90 видов рыб. Есть здесь и такие особи, с которыми обыватели никогда не сталкивались. Это сорные рыбы, элеатрисы, щиповки, лептобоции и другие. Все они плавают маленькими стайками и потому почти незаметны. Здесь также можно встретить красивых и экзотичных линков, хариусов и даже косаток-крошек. Настоящей звездой музея считается звездчатая камбала, по светлому телу которой разбросаны желтые пятна. Водятся в здешних аквариумах и водяные черепахи, креветки, амурские раки. В музее также можно более подробно узнать об этих видах и их жизни.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кабели или кабеля? На первый взгляд разница всего в одном ударении, но именно здесь многие ошибаются. Все потому, что форма кабеля звучит для русского уха вполне привычно. По аналогии со словами «профессора», «директора», так и хочется сказать «проложили новые кабеля». Но словари с этим не согласны. Если речь идет о проводах в защитной оболочке, правильно говорить «кабели». Например, электрические кабели, интернет-кабели, силовые кабели. Ударение остается на первом слоге и в единственном, и во множественном числе. А вот вариант «кабеля» относится уже совсем к другому слову. Точнее, к слову «кабель». Здесь во множественном числе ударение действительно переходит на окончание. Получается забавная языковая ловушка. Всего одна буква и одно ударение, а значения совершенно разные. Так что если речь идет о проводах, запоминаем «кабели» и никаких «кабелей».
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит, не значит, что дурак. Тем, кому нечего сказать, много говорят. И счастье не всегда там, где огромный особняк, а чаще

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто...

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты моя.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Ирина Тонева, певица.
1: Думаю, что в семье речь идет о том, чтобы делиться, а не о том, чтобы брать. Это продолжение той мысли, что счастье в семье ожидать от подачи другого человека как бы бессмысленно. Важно свое счастье пробудить и вносить его в семью. Самому вносить. А эта способность, конечно, передается нам из глубин поколения, и у каждого по-разному. Другой вопрос, насколько мы принимаем вот этот дар от поколения. Ведь это усилие принимать и закреплять именно благостные качества от наших предков. Это усилие.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что у генетика Николая Вавилова был брат Сергей, глава РАН и великий физик, которого дважды номинировали на Нобелевскую премию. Он стоял у истоков нелинейной оптики, благодаря которой у нас есть микроскопы и лазеры. Он был одним из первых исследователей люминесценции. Это его работе мы обязаны светящимися красками, циферблатами, панелями приборов. Сергей Вавилов стоял у истоков общества знания и современной популяризации науки. Родился он в московской купеческой семье. В 914-м пошел добровольцем на фронта Первой мировой сапером. Демобилизовался только в 18-м году и с тех пор не расставался с наукой. Великий ученый был еще и талантливым организатором. Сразу после войны возглавил Советскую академию наук. Он одновременно боролся с разрухой и занимался атомным проектом. А еще Вавилов помог Петру Капице, когда у того начались неприятности со Сталиным. Ученые друг друга не любили, и президент РАН назвал свою помощь местью настоящего интеллигента.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Офнуть. Среди молодежи это слово можно услышать довольно часто. Офни музыку. Офни компьютер. Офни микрофон. Но что оно означает и откуда взялось? Все довольно просто. Слово произошло от английского и обозначает буквально «выключено». В русском языке к нему добавили привычный глагольный суффикс, и получилось «офнуть» – «выключить», «отключить» или «прекратить что-либо». Причем офнуть можно не только технику. В интернете так нередко говорят о музыке, видео, программе или даже разговоре. А в компьютерных играх это слово может иметь и другое значение – устранить или победить противника. При этом важно помнить – офнуть относится к сленгу. В дружеской переписке или разговоре оно звучит вполне естественно, а вот в официальной речи лучше выбрать привычные слова – выключить, отключить или завершить.
1: Радио «Гордость».

История одной песни. Слова и музыку песни «Последний бой» написал в 1968 году Михаил Ножкин. Актер, народный артист СССР, поэт и музыкант. В его исполнении песня прозвучала в знаменитой киноэпопее «Освобождение». Среди создателей картины было немало участников Великой Отечественной. В их числе режиссер Юрий Озеров. Он стремился сделать фильм исторически достоверным, внимательно относился к деталям и прекрасно понимал, что в киноленте обязательно должна быть душевная песня, объединяющая бойцов и отвечающая их чаяниям. Такую песню Озеров предложил написать Михаилу Ножкину, исполнителю роли лейтенанта Ярцева. Ножкин, сын фронтовика, во время войны был еще ребенком. Его мать работала операционной сестрой, сутками находилась в госпитале и брала мальчика с собой. Михаил в буквальном смысле вырос среди раненых бойцов. Сначала он слушал их истории, потом стал для них выступать, читать стихи, петь песни. Детские впечатления помогли Ножкину прочувствовать замысел создателей и понять, какой именно должна быть песня для такой масштабной картины. Успех превзошел ожидания. С первых дней после премьеры песню подхватили на улицах, а за свою более чем полувековую историю она звучала в исполнении лучших певцов, актеров, музыкантов. Среди них Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев. Сейчас песня «Последний бой» прозвучит в исполнении автора Михаила Ножкина.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки...

домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
2: Радио «Гордость».
4: Ах ты, заря, ты кудрявая заря, если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет середины февраля, ну а подо мной перепахана земля.

0: и женюсь.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Всем известно, что именно России мир обязан открытием Антарктиды. В 20-м столетии отечественные исследователи подтвердили свое право зваться наследниками Лазарева и Беллинсгаузена, открыв озеро Восток подо льдами Антарктики. Площадь водоема больше 15 тысяч квадратных километров. Первым о его существовании заговорил великий Андрей Капица в середине 20 века. А теоретические основы для его открытия заложил Петр Кропоткин. Это он первым сказал, что температура толстого большого ледника растет вместе с его глубиной и на каком-то этапе станет равна температуре плавления льда. В начале 60-х группа исследователей во главе с Капицей провела сейсмическое зондирование ледника и определила примерное местонахождение озера. 30 лет спустя ученые начали бурение скважины. Оно длилось почти 20 лет. Достичь озера удалось чуть больше 10 лет назад. Это совершенно уникальный объект, единственный крупный подледный водоем на Земле. Известные аналоги есть на спутниках Юпитера. Гордимся нашими.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
4: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Ирина Тонева, певица.
1: Иногда человек, в сознании имея что-то усредненное, при этом говорит и делает что-то вроде хорошее. Даже помогает, например. А высокий нравственный идеал – это когда он и в мыслях чист, и наполнен состраданием, то есть способен понять другого. И если он вдруг замечает в своем сознании какие-то нечистоты, то тогда его внутренний труд над собой направлен именно на достижение той самой чистоты. Чистоты, служения, развития. То есть это, наверное, такое устремление всеми своими фибрами, устремление к чистоте во всех аспектах.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без

ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время —

время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Мир науки не всегда был таким, как сегодня. Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершить великие открытия. Сегодня мы расскажем о Евгении Рубинштейн, первой в России и в мире женщине-климатологе, заслуженном деятеле наук РСФСР. Родилась Евгения в конце 19 века в Нижнем Новгороде в семье мещан. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Была бестужевкой, студенткой высших женских курсов. Курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Рубинштейн была одной из первых, кто внедрил современные статистические методы анализа метеорологических данных в практику обработки сетевых повседневных наблюдений. В 46 лет стала доктором географических наук, за жизнь написала около 130 научных трудов, в том числе монографий и сборников по климату СССР. В 1966 году была опубликована монография «Современное изменение климата», в которой она одной из первых в среде ученых обратила внимание на проблему изменения глобального.

0: глобального климата. Эта работа до сих пор представляет интерес для современных ученых, которые выясняют причину потепления климата Земли. Являлась почетным членом Русского географического общества. Научные заслуги Рубинштейн были отмечены орденом Ленина и другими правительственными наградами.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Клину находится литературный уголок, который хранит память о детском писателе. Дом-музей Аркадия Гайдара. Это место, где великий автор жил и творил несколько лет, и именно здесь он создавал свои самые известные произведения. Музей открыт в том самом доме, где располагались жилая комната и рабочий кабинет писателя, и экспозиция позволяет буквально шагнуть в его мир. Здесь подлинные документы, фотографии, книги, рукописи и личные вещи. Обстановка восстановлена такой, какой она была в годы жизни Гайдара. Это живой литературный памятник. Не просто экспонаты на стенах, а отражение истории и творчества человека, чьи рассказы помогали и помогают детям и взрослым смотреть на мир с добротой и мечтой. Для многих экскурсии по дому-музею становятся вдохновением. Здесь проходят тематические занятия, творческие встречи и коллективные читки любимых произведений. Дом-музей Аркадия Гайдара в Клину – это не только страницы биографии писателя, но и место, где оживают слова, ставшие частью детства миллионов читателей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. «Россия. Сила».

0: этот мир для нас един.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа,

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: сейчас.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Интересный тейк, говорит подросток в ответ на вашу реплику. Что он имеет в виду? Комплимент, сомнение или легкую иронию? На самом деле все зависит от контекста. Слово «тейк» пришло из английского языка. Сегодня так называют мнение, точку зрения, тезис или взгляд на какую-либо ситуацию. Есть и выражение «hot take», буквально «горячее мнение». Так называют нарочито спорное или провокационное высказывание, которое специально бросают в обсуждение, чтобы вызвать реакцию, спор или бурную дискуссию. По сути, русский аналог слова «take» – это мнение, позиция или точка зрения. Но в интернете короткое английское слово оказалось удобнее и быстро прижилось. Так что если вам скажут «интересный тейк», не спешите искать подвох. Возможно, собеседник просто отметил, что посмотрел на привычную ситуацию под новым углом.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ирина Тонева, певица.
1: В эти годы как-то я помню это странное такое жуткое чувство, когда я услышала, что кто-то уехал из страны из-за страха попасть на СВО. То есть кто-то не захотел оказаться среди защитников своей родины. И сначала я ощутила такой номинальный дискомфорт. И потом меня, через какое-то время меня пронзило. Почему? Меня пронзила та мысль: а кто же защитит меня? Вот если вот так все испугаются, а кто меня защитит? Кто защитит меня, мою семью, наших родителей, наших бабушек, дедушек? И вообще, когда я вижу человека, который там, на передовой, вот в тех условиях, для меня он как сверхсущество. Потому что уровень самоотречения у него зашкаливает. Это когда человек вырос нравственно, вырос выше себя самого.
0: Истории о главном. Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них – «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В городе Энгельсе Саратовской области на пересечении улиц Тельмана и Полиграфической установлен памятник быку с чашей соли на спине. Конечно, это не случайно. Начало городу положила Покровская слобода, которая своим появлением обязана соли. В середине 18 века императрица Елизавета Петровна поручила организовать вывоз соли с озера Эльтон к берегу Волги. Это было непростой задачей. Соляной тракт к амбарам Покровской слободы протянулся на 300 верст. Голая степь, жара страшная, лошади не выдерживали. Тогда из Малороссии выписали чумаков. Так называли перевозчиков соли, с их выносливыми бессарабскими валами. Упряжки валов тянули 60-пудовые соляные вазы в течение сотни лет. Эльтонской солью снабжались 16 губерний. В память о великом соляном пути и его роли в развитии всего левобережного Поволжья изображение быка, несущего чашу с солью, появилось на гербе Энгельского района, а бронзовая скульптура быка-солевоза стала символом города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Черемша. Если вы подумали о растении, которое еще называют диким чесноком, не спешите. У молодежи в последнее время это слово получило совершенно новое значение. Сегодня черемшой могут назвать что-то абсурдное, странное или откровенно бессмысленное. Например, очередной ролик, созданный нейросетью, где логика давно взяла выходной. История этого мема началась довольно неожиданно. В интернете стали популярны пародии на видео о выдуманном идеальном СССР, где все происходило спокойно, тихо, не спеша. Пользователи начали доводить такие ролики до абсурда, добавляя случайные рифмы и бессмысленные фразы. Так, рядом со словами «тихо» и «не спеша» неожиданно появилась черемша. Так обычное название растения превратилось в интернет-мем. И если сегодня вам скажут «это какая-то черемша», речь, скорее всего, будет вовсе не о весенней зелени, а о чем-то настолько странном, что объяснить это словами уже трудно.
0: Радиостанция «Гордость».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не пою.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Максим Гонцов – первый герой России в Росгвардии. Высокого звания его удостоили посмертно за уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов в ходе спецоперации. Во время тяжелого боя лейтенант получил несколько ранений, но продолжал командовать подчиненными. Росгвардейцам удалось разгромить ДВГ противника, взять пленных, захватить схрон оружия и боеприпасов. Родился Максим Гонцов в Улан-Удэ. Серебряный медалист, спортсмен, он поступил в ВУЗ и блестяще учился, однако на четвертом курсе взял академ и добровольцем явился в военкомат. Возможно, свою роль в этом решении сыграла книга Виктора Леонова «Лицом к лицу», которую будущий росгвардеец любил с детства. Вечная слава герою и вечная память.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Ирина Тонева. Певица.
1: Это очень собирательное понятие, и оно в том числе и в очень важных, казалось бы, мелочах. Большое складывается из малого, все мы это знаем. Но когда есть, например, внутренний зов соблюдать закон своей страны, внутренний зов, переходить дорогу на зеленый свет или соблюдать очередность в очереди, если она вдруг образовалась, оберегать природу, да, улицы от мусора оберегать. Да, и если мы не настроим эти струны, струны гражданственности, и что, и где мы тогда окажемся? Так что вперед!
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Сергей Нехаенко. Слушайте мою песню «Память» на радио «Гордость».
2: Из накопленных в мире сокровищ для меня всех дороже одно лишь то, что небо прошу мне оставить. Оно называется память, что цветами к подножью легла обелиска, что ко мне перешла с молоком материнским, что дождями весенними землю питала, что землей обожженной над миром взлетала.

0: Мы есть этой памяти малые крохи, чьей-то первой любви и последнего вздоха, счастье общей на всех, нерушимой твердыни, и во веки веков так и присно, и ныне.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
4: Поем вместе с ними.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алексей Шмелев. Врет четвертая струна. Врет четвертая струна, скоро, видимо, порвется. Вдалеке гремит война, рядом женщина смеется. Слезы кончились давно, больше года медсестрою. Льется свет через окно, что-то вечное, простое. Мне от этой простоты никуда уже не скрыться. Эти белые бинты, эти солнечные лица. Я прошу тебя, спаси, защити их, добрый Боже, если там, на небеси, у тебя воюют тоже.
2: Алексей Шмелев, автор 4 поэтических книг, основатель культурного арт-проекта «Мужской голос». Многие его стихотворения положены на музыку, в том числе «Врет четвертая струна». Эта песня в исполнении Алексея Глызина и группы «Лампасы» стала одной из самых известных и самых любимых слушателями.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».

30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тюмень – первый русский город в Сибири. Он был основан в конце 16 века. Ранее здесь располагался город Чингитура, столица могущественного в те времена сибирского ханства. Сегодня расстояние от Тюмени до Москвы насчитывает чуть более 2000 километров. Продолжительность перелета – всего 2,5 часа. Кстати, Тюмень основал не Ермак, как думают многие, а воеводы Василий Сукин и Иван Мясной. Была задача построить по указу царя Федора Ивановича стратегический пункт для освоения восточных территорий России. Военный гарнизон Тюмени был крупнейшим в Сибири и самым многонациональным. Именно с него начиналось присоединение территории Сибири к России. В то время лишь водные артерии связывали город с реками Крайнего Севера и Дальнего Востока, поэтому на его гербе изображен корабль. Еще в 18 веке Михаил Васильевич Ломоносов отметил: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Часть этого высказывания закреплена на гербе Тюменской области, и пророческие слова великого ученого сбываются.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои наши.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Горница. Это слово многие знают по сказкам и народным песням. Но что оно означает на самом деле? Изначально слово связано с прилагательным «горний», то есть «верхний». Горницей называли комнату на верхнем этаже. Со временем значение изменилось. Горницей стали называть самую светлую, чистую и просторную комнату в доме. Здесь принимали гостей, собирались по праздникам и хранили самые красивые вещи. Не случайно именно в горнице часто разворачивались события русских сказок. Вспомните знакомые строки. «И царевна очутилась в светлой горнице». Для наших предков это была лучшая комната в доме. Сегодня слово почти вышло из повседневной речи, уступив место привычным комнате или гостиной. Но в литературе, песнях и сказках горница по-прежнему живет, сохраняя атмосферу старинного русского быта.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Россия – родина электричества. В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал дуговую лампочку, благодаря чему наша страна и получила этот статус. Изобретение вначале назвали электрической свечой Яблочкова. Она произвела переворот в технике освещения. Для того времени лампа оказалась простой и удобной в эксплуатации. В ней не было механизмов, которые могли бы выйти из строя, или пружин, которые надо было бы настраивать. В лампе было два угольных стержня, которые при контакте давали дуговой разряд и много света. Чтобы лампа светила подольше, стержни были разделены изолирующей перегородкой. Одной такой лампы хватало на 1,5-2 часа постоянного света. А чтобы получить свет разной окраски, Яблочков много экспериментировал и добавлял в перегородку соли разных металлов. Яркий электрический свет во всем мире стали называть русским. Мода на него охватила весь мир. Английские газовые компании, которые

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Гончар. Композитор и продюсер.
1: Жизнь для меня – это высшая и абсолютная ценность. Основа всего сущего. Это дар, который нужно беречь и уважать. Как свою жизнь, так и жизнь других людей. Это не просто биологическое существование, а возможность развиваться, любить, творить, помогать ближним, оставлять добрый след в мире и передавать следующим поколениям знания, традиции и заботу. Жизнь ценна своей уникальностью и неповторимостью. Каждый человек с его мечтами, талантами и опытом вносит вклад в развитие общества и страны. А долг каждого из нас – создавать условия, в которых жизнь будет достойной, безопасной и наполненной смыслом для всех без исключений.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Моим дедом, оставшимся в Сталинграде и в Керчи, мало же меня.
2: Просто сказал «пора», затворила дверь, по косяку стекла, заскулил по ней, просто

0: Тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написано в зоне специальной военной операции. На фронте. Записано в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Поречье Рыбное Ростовского района Ярославской области считается одним из уникальнейших и самых красивых сельских поселений России. Здесь расположен целый ряд памятников культурного наследия. Важнейший из них – колокольня церкви Никиты Мученика. Одна из самых высоких в нашей стране из расположенных вне городских или монастырских стен. Пятиярусную колокольню возвели в конце 18 века. Третий и пятый ярусы несли 21 колокол, на четвертом были установлены куранты. В период гонений на религию колокола сбросили на землю и отправили на переплавку. Церковь и колокольня почти столетия простояли заброшенными. Сегодня Поречью Рыбному присвоен статус исторического поселения. Колокольня признана памятником федерального значения. В ближайшее время начнется реставрация. Недавно наследник одного из крестьян Поречья Рыбного передал местным историкам хранившийся в семье осколок бронзового колокола. Бесценный артефакт займет место в экспозиции музея-заповедника «Ростовский Кремль».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: души проще говорят. Души проще говорят.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут. Поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 25 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио Гордость РФ. Слушаем всей страной.
2: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны» ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен. В фонд все приходят работать только по зову сердца. В команде фонда 300 ветеранов боевых действий, вот Виталий стал одним из них. Герой отмечает, что важно, когда тебя поддерживают, помогают реализоваться. Его радует, когда запрос, с которым обращается ветеран и его семья, удается решить. Орденоносец принимает активное участие в патриотических мероприятиях фонда. В рамках проекта «Служу Отечеству» проводит уроки мужества. В свободное время обучает всех желающих тактике боя, тактической медицине, организует турниры по страйкболу. Ведь для вернувшихся со спецоперации ребят это не только спорт, но и социальное общение в мирных условиях. Спорт помогает быстро восстановить душевное равновесие. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Дзержинск – город с богатой промышленной историей. Один из главных центров химической отрасли страны. Здесь сосредоточены десятки предприятий, выпускающих пластмассы, полимеры, лакокрасочные материалы, реагенты и синтетические волокна. Многие разработки, начавшиеся именно в Дзержинске, легли в основу технологических процессов, которые сегодня применяются по всей России. С середины 20 века Дзержинск стал настоящей кузницей химической науки и инженерного мастерства. Здесь работали выдающиеся ученые и конструкторы, создававшие инновационные материалы для промышленности, медицины и оборонного комплекса. Город дал стране целую плеяду специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие химической технологии. Сегодня Дзержинск продолжает уверенно развиваться. Модернизируются заводы, внедряются экологичные производства, формируются новые исследовательские центры. Химия здесь не просто промышленность, а важная часть городской идентичности, символ мастерства, науки и прогресса.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ирина Тонева, певица.
3: В эти годы как-то я помню это странное такое жуткое чувство, когда я услышала, что кто-то уехал из страны из-за страха попасть на СВО. То есть кто-то не захотел оказаться среди защитников своей родины. И сначала я ощутила такой номинальный дискомфорт. И потом через какое-то время меня пронзило. Почему? Меня пронзила та мысль: а кто же защитит меня? Вот если вот так все испугаются, а кто меня защитит? Кто защитит меня, мою семью, наших родителей, наших бабушек, дедушек? И вообще, когда я вижу человека, который там, на передовой, вот в тех условиях, для меня он как сверхсущество. потому что уровень самоотречения у него зашкаливает. Это когда человек вырос нравственно, вырос выше себя самого.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
4: Является ли русский язык таким щитом национальной идентичности, и необходимо этот щит постоянно держать на страже того, чтобы никто туда не проник, в наш язык, или открываться новому, и только благодаря тому, что язык впитывает как губка все то новое, что происходит в нашей жизни, благодаря этому и живет.
5: На язык невозможно влиять какими-то декларативными инструментами. Ну, просто невозможно и все, потому что язык больше, шире, глубже, чем любые временные поползновения властей по его изменению. Ну, конечно, нельзя сказать, что это совсем не происходит. Мы же знаем о реформе орфографии, которая произошла с приходом к власти большевиков. Но это, в общем, достаточно серьезное изменение, повлиявшее на язык. И вот сейчас, когда некоторых студентов спрашиваем, почему «Война и мир» писалось раньше «Мир» с буковкой «И» и с точкой, к сожалению, многие уже не знают, что такая реформа орфографии была. И это очень сильно влияющий на язык момент, когда люди начинают мало читать. Потому что одно дело, когда ты разговариваешь, слышишь язык, разговорный язык, он развивается совсем по другим законам, чем язык письменной или тем более язык художественной литературы. И, конечно, язык художественной литературы — это наивысшее достижение языка. Помню, мне моя бабушка, царство небесное, Зинаида Петровна Белецкая, говорила: «Если хочешь грамотно писать, больше читай». Да, то есть происходит автоматическая история, что ты постоянно видишь правильно написанные слова, естественно, ты сам их в итоге будешь писать правильно. Правда, сейчас с этим тоже возникают проблемы, потому что многие издатели экономят на корректоре. И читая книжки, изданные сейчас, не всегда это может работать. Но в целом, конечно, язык развивается у тех его носителей, которые с языком много работают, которые не читают какие-то в интернете глупости, смодерированные нейросети, а читают действительно настоящую художественную литературу в бумажной версии, которая вот она уже есть, а невозможно на нее никак повлиять. Вот это вот фиксация определенного периода языка. Что касается вашего вопроса про национальный щит, я не очень просто понимаю, как это может происходить. Ну вот сейчас есть достаточно большая кампания по борьбе с англицизмами. Да, это имеет отношение к политике. Да, наверное, довольно странно, когда ты идешь по торговому центру в России, видишь все вывески на английском языке. Но это же имеет отношение к бизнесу, а не к развитию языка. Все языки взаимно проникают друг в друга. И этому процессу невозможно воспрепятствовать, тем более, что сейчас мир достаточно открытый благодаря коммуникации. И все могут читать и по-английски, и какие-то другие языки использовать. И понятно, что там английский язык стремится очень сильно компрессии, да, то есть в английском языке есть такие слова, в которых одним словом выражается то, что по-русски было бы выражено, наверное, большим количеством слов, и получается, что люди это используют больше в разговорной речи, ну, потому что время же ускоряется, поэтому нам часто просто нужно сейчас уже требуется меньше времени для того, чтобы донести свою мысль. Поэтому используются английские слова. Но если человек ставит какую-то свою другую задачу, рассказать интересную историю кому-то, он уже не будет пользоваться этими словами. Он будет рассказывать ее так, как нужно для того, чтобы она была выстроена. Поэтому здесь очень гибкое, живое развитие языка. Нас в Литинституте учили на лекциях по языкознанию, что язык всегда хранит в себе две тенденции. Одна по упрощению, другая по усложнению. И они всегда где-то идут одновременно. Потому что, с одной стороны, конечно, люди стремятся общаться более понятно, быстрее, а с другой стороны, возникают новые явления, новые предметы, развивается язык художественной литературы, какие-то слова устаревшие уходят. Если мы сейчас почитаем, например, документы эпохи Петра Первого, нам этот язык покажется очень чудным. Ну, потому что, да, изменился язык. То есть мы поймем, о чем идет речь, но его структура, обороты, синтаксис, конечно, будет другим. Местами проще, местами сложнее, но вот эти две тенденции всякое есть. Щит — это в том, что надо больше поддерживать людей, которые занимаются языком, ученых, лингвистов, писателей. Тогда в лице этих людей будет такой культурный щит. Если поддерживать бесконечно цифровизацию, упрощение и всю эту бесовщину нейронных сетей, ну, тогда, наверное, щита не будет. И здесь уже государство ничего не сделает. Хоть запрещай англицизмы, хоть не запрещай, бесполезно.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башня «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
2: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Левченко Ирина Николаевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ирина Левченко – уроженка поселка Кадиевка, ныне это город Стаханов, Луганской Народной Республики. На фронте с июля 41-го в качестве санинструктора. В сражениях под Смоленском и под Керчью спасла более 200 раненых. После тяжелого ранения Ирину сняли с воинского учета. Она сумела восстановиться и добилась направления в танковое училище. Командовала танковым взводом, снова ранена и опять вернулась в строй. В качестве офицера связи. Победу встретила в Берлине. После войны Левченко окончила бронетанковую академию и военную академию имени Фрунзе. В ходе учебы занялась литературной деятельностью. Звание Героя Советского Союза подполковнику запаса Ирине Левченко было присвоено в 1965 году. К тому времени у нее вышло около 20 книг. Главная тема ее творчества – подвиги военного и мирного времени. Герои ее произведений – бесстрашные, мужественные люди, за которых испытываешь настоящую гордость.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Клину есть одно из самых популярных мест отдыха – Сестрорецкий парк. Он раскинулся на обоих берегах реки Сестра и уже давно стал любимой зоной прогулок и активного времяпрепровождения для жителей и гостей города. Для этого там есть все – спортивные и детские площадки, интерактивная музыкальная зона, скейт-парк, столы для настольного тенниса и шахматы, а также прокат инвентаря для катания и игр. Кроме того, есть и необычные сооружения – сцена на воде, воздушная подушка с вышкой для прыжков. Через парк проходит городской велопешеходный маршрут общей протяженностью около 10 километров. А на границе, ближе к усадьбе Демьянова, находится остров Тишины. Здесь расположена маленькая часовня Свято-Успенской церкви и купель. Неудивительно, что Сестрорецкий парк входит в число самых посещаемых парков Подмосковья. За неделю количество посетителей исчисляется десятками тысяч человек. Кроме развлечений, это место и одно из самых зеленых в городе. Старейшее дерево парка датировано 1910 годом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планам застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
3: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговора в первый раз. Лишь одно в тот

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Ирина Тонева. Певица.
1: Раньше, когда я улетала в другие страны по работе или в отпуск, и вот, возвращаясь домой в самолете еще до трапа, с трепетом жду первого вдоха, ощутить, какой он, нашего родного воздуха. И вот он вдох, и сразу весь организм со всеми моими чувствами расширяется, такой расслабляется, происходит узнавание. Вот он, да, вот он такой, наш воздух. Или, наводя порядок дома, на кухне, работает телевизор, я смотрю новости. И вот я вижу где-то в другой стране наш спортсмен стоит с золотой медалью на груди. Неважно, серебряный. И стоит, голова наверх, звучит гимн России, он, видно, пропевает слова гимна, и ты не можешь оторваться. Ты смотришь на спортсмена, слушаешь гимн, и тебя душат такие благостные слезы, и ты просто смотришь на это и чувствуешь, как будто бы все то, что чувствует сейчас этот спортсмен, что он свои силы, свой талант, свою дисциплину вкладывает в честь нашей Родины. Своей страны. Это такое наше общее чувство друг к другу и к месту, где ты родился.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
3: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно, не... Ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
2: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Вячеслав Воробьев во время службы в Белгородском ОМОНе был направлен в горячую точку. В феврале 2009 года старший сержант Воробьев участвовал в штурме захваченного бандформированием дома и как наиболее подготовленный пошел первым. Увидев готовых к бою бандитов, он открыл огонь и принял первый удар на себя. Сослуживцы успели перегруппироваться и вступить в бой с выгодных огневых позиций. Вячеслав был ранен, но продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Бандиты расстреливали его практически в упор. Позже врачи насчитали на теле ОМОНовца 16 пулевых ранений. Не желая сдаваться, боевики подорвали дом. Воробьева засыпало обломками, но товарищи сумели его вытащить. В марте 2009 года Вячеслав Воробьев был удостоен звания Героя России. Сейчас герой живет в родном Белгороде. Ранения пока не позволили ему встать на ноги, но Вячеслав ведет насыщенную жизнь. Окончил университет, избирался депутатом городского совета, стал одним из почетных факелоносцев зимних Олимпийских игр в Сочи. 200-метровую дистанцию Вячеслав Воробьев преодолел в инвалидной коляске.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, когда и откуда в русский язык пришло слово «аврал»? В письменной речи оно появляется где-то в начале 19 столетия. Однако многие специалисты считают, что пришло оно раньше, во времена Петра Великого. Дело в том, что «аврал» – заимствование из голландского языка, переделка голландской команды «подъем» на морском судне. В 19 веке «авралом» русские моряки называли любые экстренные работы на корабле, которые выполняет вся команда. Тогда же в профессиональном жаргоне матросов появляется прилагательное «авральный», то есть одновременно экстренный и очень напряженный. Еще в первой половине прошлого века слово «аврал» использовали в основном моряки, и лишь недавно оно стало общеупотребительным.
0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во 2-й части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если сегодня вам скажут, что дома или на работе полный кавардак, речь точно пойдет о беспорядке. Но когда-то кавардак был вполне съедобным. Это слово пришло из тюркских языков и первоначально обозначало блюдо из мелко нарубленного мяса. Позже на Руси кавардаком стали называть самые разные кушанья. Где-то это была картошка с мясом, где-то пшеная каша с рыбой, а где-то что-то вроде густой солянки. Общим было одно. Ингредиенты мелко рубили и тщательно перемешивали. Настоящий гастрономический микс. Постепенно название блюда вышло за пределы кухни, и если в тарелке такая смесь выглядела вполне аппетитно, то в делах, мыслях или доме уже не очень. Так слово и получило свое современное значение – путаница, неразбериха, беспорядок.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
2: Я даже не знаю, Александр, как сформулировать вопрос, но вы меня поймете, и все поймут. Есть поколение, им придумали название, вот зумеры.
3: Да.
2: Вот согласитесь, они все говорят одинаково. И ты, не видя человека, точно знаешь, что с тобой говорит зумер. Как так получается, что у нас страна-то огромная, то есть от Владивостока до Калининграда они все говорят похоже и при этом отличаясь от других поколений? Как так получилось? Я вот не понимаю.
3: Я здесь, наверное, не поддержу это наблюдение, потому что у меня есть свой какой-то опыт эмпирический, не какой-то, а конкретный. С 2006 года, вот сейчас 2026, 20 лет, да, каждый год в сентябре я набираю несколько групп школьников-подростков в возрасте 12-16 лет, там 11-16 лет. Но за 20 лет уже можно сказать, что так, ну, больше, чем одно поколение прошло. Я, конечно, тоже меняюсь, но у меня есть ощущение, что есть что-то, очевидно, общее. И общее заключается в том, что если интересно построено занятие, если тебе удается душу вкладывать в то, что ты говоришь, то зумер он, миллениал, или как сейчас уже альфа-поколение, они все откликаются. Да, конечно, есть особенности времени, да, вот то, что развиваются социальные сети, вот эти смартфоны, и уже любой педагог, как и любой оратор, выходя перед аудиторией, может сказать, что он конкурируют с той лентой, которую они могли пролистать в то время, которое нужно потратить на занятия или потратить на то, чтобы услышать этого оратора. Вот это, наверное, особенность. А сказать, что там зумеры не такие, как мы с вами, они, может быть, чуть менее терпеливы. Они, может быть, чуть более высокие требования предъявляют к тому, кто с ними общается. При этом к себе не всегда предъявляют таких требований. Но если ты строишь занятия и хочешь, чтобы человек стал общительным, то инструменты, которые я использовал 20 лет назад и сегодня, допустим, работа с классическими русскими баснями, или взять «Муху-цикатуху», или басни там Михалкова, «Лев и ярлык», они вечные. И человек, читая их, пытаясь осмыслить, прожить, рассказать, он в том числе и проявляет себя в речи, владение русским языком.
2: А теперь про гласные. И не только про гласные. Почему я считаю это важным? Опять же, в контексте обучения человека, который хочет говорить красиво, состоявшегося человека, бизнесмена. Вот он пришел к вам. А он, к примеру, из Владивостока, как я, и говорит вот с таким нашим владивостокским диалектом, как Илья Лагутенко. А кто-то приехал из Краснодара, и вот он гэкает, и другие окают. И стоит ли вычищать это из речи? Либо это, наоборот, какая-то фишечка?
3: Фишечка. Да. Ленин был картавый, да? Да. Товарищи империалисты зарубежных стран, и это была его фишечка. Не было тогда соцсетей для того, чтобы вещать, но то, как он вещал вживую, видимо, было достаточно доступно и продуктивно. Если речь идет о работе на сцене русского классического театра, если человек из Владивостока или из Краснодарского края становится артистом малого театра, то гадалки не ходи, в в театральном институте ему будут стараться исправить говор, диалект и добиться такого более московского звучания, чтобы гласные там «а» появились. Но если мы говорим про некие другие предлагаемые обстоятельства, что это, как вы сказали, предприниматель или госслужащий, который всю жизнь прожил в Владивостоке, пусть он говорит так, как ему комфортно. Это его индивидуальность. Просто пускай он этим пользуется, не комплексует на этот счет, а именно пользуется. И знаете, как вот у нас, я вспомнил про Ленина, как-то занимался джентльмен, и моя коллега, наш педагог по технике речи, стала ему буковку «Р» исправлять. Вот у него такая была западающая «Р», а это, в общем-то, ну, неправильно, надо «Р» рычать, там «Карл», «Уклар», «Украл», «Кораллы». И он в какой-то момент сбунтовался и говорит: «Нет, не надо, женщинам это нравится. Они говорят, что это сексуально, на французский манер». Да. Так что, возможно, в этом гэконе тоже будет какой-то свой шарм, и я бы не стал от этого избавляться.
2: Александр Эпштейн у нас в студии. Самое время еще одну песню поставить. Что будем слушать?
3: А это снова отсылка и к молодости. И вот мы, кстати, не говорили с вами про такие аспекты, как невербалика общения. Да. Ну, все про звук больше. Они редко говорят про позы, жесты. Это поза открытая, это поза закрытая. Тут мимика такая, мимика сякая. Действительно, в общении, в взаимодействии участвует все тело и даже ресницы. Поэтому песня будет группы «Братья Гримм». «Ресницы» — это летний такой шлягер нулевых, который у меня вызывает правильные чувства, эмоции. И мне кажется, этим летом он тоже будет достойно звучать для всех поколений.
2: «Хлопай ресницами и взлетай». Для нас важно, что к созданию этой песни и многих других композиций группы «Братья Гримм» приложил руку наш музыкальный директор Олег Чубыкин, которому тоже отдельное спасибо и за эту песню.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
3: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
4: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
5: Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Астрахань раскинулась в дельте Волги и веками была центром бурной пограничной жизни. Астрахань взял с войском Степан Разин. В то время это уже была могучая каменная крепость с 500 пушек. Астраханский Кремль стоит до сих пор. В нем можно полюбоваться пятиглавым Успенским кафедральным собором, построенным во времена Петра Великого. А здание городского театра оперы и балета молодое, но уже знаменитое. Оно стало подарком городу от президента Путина на юбилей. Огромное сооружение по стилю напоминает ГУМ и исторический музей в Москве. Зал обладает великолепной акустикой, центральная лестница отделена белым мрамором. Астрахань – малая родина многих известных людей. Один из них – художник Борис Кустодиев, родившийся в Астрахани в семье профессора философии. Впоследствии, пожив и в Петербурге, и в Европе, Кустодиев всегда говорил, что пишет то, чем полна была его жизнь в Астрахани. Слушаем радио «Гордость» в Астрахани на 87.5 FM.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших и старейших музеев мира, сокровищница мирового искусства и культуры. Расположенный в великолепном Зимнем дворце и других исторических зданиях, он поражает своим величием и богатством коллекций. В Эрмитаже хранятся миллионы экспонатов, картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, археологические находки от древности до наших дней. Здесь можно увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса и других великих мастеров. Эрмитаж – это не просто музей, а целый мир, который приглашает вас в увлекательное путешествие по эпохам и цивилизациям. Интересный факт. Чтобы увидеть все экспонаты Эрмитажа, потребуется несколько лет, если уделять каждому из них всего несколько секунд. Знаете ли вы, что в Эрмитаже живут коты, которые с 18 века охраняют музей от грызунов? Эрмитаж – это место, где можно прикоснуться к прекрасному, ощутить величие искусства и узнать больше о мире. Это сокровищница, которая оставит незабываемые впечатления у каждого посетителя.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Историческая память и преемственность поколения – возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная глубокая мысль. Народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире джазовые музыканты Илья Морозов и Виктория Каунова.
4: Альбом «Размышления» выпущен на лейбле «Бутман Мьюзик» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И, конечно, не могу не спросить о роли фонда, о роли ПФКИ. А без них бы получилось? Вот насколько эта поддержка вот вам помогла или там как-то ускорила работу?
5: Эта поддержка нам очень помогла, потому что мы давно мечтали записать этот альбом. У нас этот материал уже вызревал, уже я прям чувствовала, что он готов. Но это все такое непростое дело записать альбом.
4: Да.
5: И мы очень долго думали, как можно вообще это реализовать. И благодаря президентскому фонду наша мечта исполнилась, потому что для меня это действительно была мечта. А записать авторский альбом – это очень гордо для меня, и я думаю, что для Ильи тоже, потому что это огромная работа. Помимо того, что это джазовая музыка, помимо того, что это там авторская музыка, это очень близкая музыка, которая живет в наших сердцах и которой хочется поделиться. И здорово, что президентский фонд, ну, мне кажется, это почувствовал.
6: Ну, помимо того, что это возможность записать свой материал, который мы уже давно хотели записать, давно хотели сделать так, чтобы он звучал на больших площадках, поддержка президентского фонда культурных инициатив дает возможность его еще и продвинуть, то есть рассказать о нем как можно более широкой аудитории, потому что на самом деле это может быть такая странная мысль, может нельзя такие вещи говорить, но это не настолько действительно дорого сделать просто саму запись, сколько потом ее отшлифовать, сделать красивое сведение, чтобы были услышаны все партии, все задумки, которые были туда заложены. Опять же, чтобы было время на то, чтобы и, опять же, средства на то, чтобы дописать какие-то побочные партии, где-то поэкспериментировать. То есть этот альбом, он действительно беспрецедентный в нашем творчестве, потому что здесь мы смогли развернуться, и что хорошо, что именно с любовью к нашей стране, к нашей природе, к нашему творчеству и, опять же, к лучшим музыкальным традициям нашей музыки, мы смогли сделать это так, чтобы оно звучало так, как сегодня звучит в эфире.
4: Ну и близится Новый год, и хочется узнать, что бы вы пожелали сами себе в новом году, ну и, конечно, вашим слушателям и всем слушателям «Радио Гордость»?
6: Я думаю, что себе мы пожелаем еще, это и себе, и нашим слушателям в том числе, чтобы мы встречались чаще, по приятным поводам, с разными программами, благо таких у нас все больше и больше. Себе больше гастролей, больше интересных, приятных встреч, интервью на радио и телевидении, местах, как да. Сегодня, с такими замечательными ведущими,
4: спасибо,
6: которые интересуются творчеством, поддерживают это дело. Также нашим слушателям, конечно, мы пожелаем счастья, любви, гармонии, исполнения,
5: крепкого
6: здоровья, обязательно исполнения всех самых заветных желаний в новом году и не только, и чтобы рядом с вами всегда были близкие, верные, надежные люди и друзья.
5: А еще я хочу пожелать, чтобы каждый день у наших зрителей, да и все, у всех нас, случались какие-то приятные случайности, которые заставляют нас улыбаться и на секундочку понимать, что все у нас хорошо, что все счастливы, здоровы и что мир прекрасен.
4: Виктория Каунова, Илья Морозов на радио «Гордость». И в финале сегодняшней программы «Здесь все свои». Кто представит финальную песню, которую мы не просто послушаем, а посмотрим?
5: Можно я. Сейчас прозвучит композиция под названием «Прогулка по облакам». Это самая задорная песня в нашем альбоме, потому что она была уже написана на готовую песню папы. Мы ее переаранжировали в джаз-поп-рок, это о чем я говорила ранее. Вот. Она такая зажигательная, она ложится быстро на ухо, и хочется подпевать, подтанцовывать. Я надеюсь, что наши зрители тоже с нами сейчас подпоют и немножечко даже подвигаются.
4: Слушаем «Прогулку по облакам» из альбома «Размышления». Илья Морозов, Виктория Каунова, счастья вам в новом году.
6: Спасибо.
4: И всем нам. И обязательно слушайте лучшую нашу российскую музыку на радио «Гордость». До встречи, друзья!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название моря появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город. История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ломоносов – русское чудо. Человек, которого Пушкин назвал первым нашим университетом. Физик, химик, астроном, географ, геолог, поэт, историк и знаток генеалогии. Таких регалий, пожалуй, больше ни у кого из русских деятелей не было. Ломоносов был талантлив во всем, за что брался. Михайло был единственным сыном поморского рыбака и дочки дьякона. Родился он в 1711 году в деревне Мишанинской, расположенной на острове на Северной Двине в Архангелогородской губернии. В школу пошел только в 12 лет, а в 19 сбежал от перспективы жениться с рыбным обозом изучать науки в Москву, где весьма и преуспел, и к 34 годам стал профессором химии. Представления Ломоносова о физической химии опередили время, а теория тепла предвосхитила современную термодинамику. Кроме того, наш герой открыл способ производства цветного стекла и создал первый прототип прибора ночного видения – ночезрительную трубу. Позже она очень пригодилась адмиралу Чичарову в арктической морской экспедиции. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет, а затем с

0: любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Гремучий родник, городской памятник природы Ростова-на-Дону. Вода здесь прозрачная и холодная. Температура круглый год держится на уровне 10 градусов. Даже зимой родник не замерзает, благодаря мощному напору. Возле него установлены удобные лавочки и лестницы, а также два неглубоких бассейна. Они не для плавания, но окунуться в них – настоящая радость. Вода стекает с маленького водопада, создавая атмосферу спокойствия. История Гремучки, а так его называют ростовчане, начинается с профессора Богачева, который описал ее более века назад. Когда-то вода лилась с огромной высоты, и шум был слышен за много метров. В 90-х годах родник облагородили, установили белый крест и направили воду в трубы. Есть у Гремучки и своя легенда. Уверяют, что Петр I, услышав гул воды, удивленно воскликнул: «Это такой родник Гремучий?» Так и закрепилось это имя. По оценкам ученых, родник дает от 130 до 200 тысяч ведер воды в день. Это место вдохновляет и дарит свежесть каждому, кто его посетит.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Я с 22 года езжу на новые территории. Вначале я ездил с гуманитарной помощью. Потом мы стали там знакомиться уже в различных областях и с различными людьми и договариваться о дальнейших визитах, приездах. Вначале я приезжал поговорить, потом там, вот опять же, где-то уже начались маленькие выступления. И я понимал, что я как автор, как артист, как человек, живущий в своей стране и в том времени, в котором сейчас происходят эти события, я чувствую потребность высказаться и поддержать, и высказать свою позицию. Но поскольку, на мой взгляд, это очень ответственный шаг, и нужно очень четко вымерить каждое слово, все, что будет мной сказано. Поэтому я вынашивал текст, куплет, припев. И при этом он у меня родился в один момент. Это, наверное, одна из немногих песен, которая вышла практически в той версии, в которой была записана сразу. Что я ее не переписывал. Очень, это большая же проблема артистов. Конечно, вот, когда ты записываешь, потом начинаешь переписывать, искать. А тут я ее записал. Мы уехали к ребятам в зону проведения специальной военной операции. Мы для них ее исполнили. И они говорят: а что не выпускаешь? И я такой говорю: слушайте, как-то вот, не знаю, СТ, и вот так думаю, может, кому-то мне говорят, выпускай. Я говорю: ладно. Все, и эта песня была выпущена. И она, ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, ее услышал Николай Расторгуев и группа Любэ. То есть нам пришел такой, скажем, это запрос: не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Это гордость. Меня тогда распирало, потому что когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это, знаковый момент в жизни любого автора.
3: Дай ему сил. Сегодня мы эксклюзивно
2: исполним
3: эту песню здесь, в студии «Радио Гордость». И, собственно, такой версии вы еще не слышали. СТ, Саша Степанов у нас здесь в прямом эфире. Поехали!
4: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

шагу назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда, что бы ни происходило.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владислав Артемов, «Невеста». Это было когда-то, а как будто вчера. Полюбила солдата практикантка-сестра. Он метался и бредил, и в бреду повторял: «Мы с тобою уедем», а куда – не сказал. Как-то так, между делом, объяснился он с ней: «Ты мне нравишься в белом, будь невестой моей». И без слов, с полужеста, понимала она, что такое невеста, да почти что жена. Мир наполнился эхом, как пустынный вокзал. Он однажды уехал, а куда – не сказал. И пошла по палате, ни жива, ни мертва, в ярко-белом халате практикантка-сестра. И кричала в дежурке: «Он не умер, он спит!» И пила из мензурки неразбавленный спирт. Ни в попад и ни к месту все твердила слова: «Что такое невеста? Все равно, что вдова».
2: Владислав Артемов – поэт, прозаик, публицист. Автор целого ряда книг, стихотворений и прозы. «Капитан запаса». Лауреат многих литературных премий, в том числе Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса Суворова. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за трудовую доблесть. В настоящее время является главным редактором журнала «Москва».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов, «Мамины глаза».
5: Нежит губы кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу и любви сыновней не тая, на колени встав, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, мама, это я». Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любить.

спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В России давно существует традиция перед дорогой присесть на дорожку. А еще раньше была другая – выпить на пасашок перед самым отъездом. Но почему именно на пасашок? Все дело в слове «посох». Так раньше называли дорожную палку, с которой путники отправлялись в путь. А пасашок – это его уменьшительная форма, то есть небольшой посох. По одной из версий, перед дорогой гостю наливали последнюю чарку. Выпить ее нужно было уже стоя с посохом в руках, показывая, что человек действительно готов отправляться в путь. Со временем сама традиция изменилась, а выражение осталось. И сегодня фраза «на пасашок» по-прежнему означает «сделать что-то перед уходом или дорогой». Так что в слове «пасашок» до сих пор хранится память о тех временах, когда главным спутником путешественника был не навигатор, а обычный дорожный посох.
2: История одной песни.
3: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Гуманизм, гуманность, человечность, человеколюбие, а, наверное, здесь же душевность, отзывчивость и милосердие, эмпатия, терпимость и вежливость. И продолжать можно долго-долго. И мы все прекрасно понимаем, что без этих понятий, без этих качеств человек не человек. Я могу сказать за себя, почему я люблю людей и что вообще такое настоящая любовь. По-моему, это принятие нас такими, какие мы есть. Мы люди несовершенны, но мы прекрасны в том, что мы развиваемся, учимся, любим, страдаем. Каждый в своих трудностях, каждый забирается на свои скалы, на свои вершины. Но я абсолютно уверена, каждый из нас талантлив. Талантлив по-своему. И у каждого свой путь. Но когда глаза человека горят, когда в них радость, любовь или какая-то идея, идея во благо и во имя добра, человек поистине прекрасен.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в аллантоистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
2: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе, а написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Перочинный ножик. Сегодня так называют любой маленький складной нож, но когда-то он действительно был нужен для письма. До появления шариковых ручек люди писали птичьими перьями, чаще всего гусиными. Кончик пера быстро стирался и переставал выводить красивые буквы. Тогда его приходилось подрезать или, как говорили раньше, очинять. Для этого и существовал специальный маленький нож – перочинный, то есть нож для очинки перьев. Интересно, что каждый писец обычно сам подтачивал свое перо. От того, как именно оно было срезано, зависел почерк. Фактически у каждого был свой собственный инструмент письма. Сегодня перья и чернильницы стали частью истории, а вот слово осталось. И хотя современным перочинным ножом уже никто не затачивает гусиные перья, его название по-прежнему хранит память о временах, когда красивое письмо начиналось с маленького ножика.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владимир Малых – один из отцов мирного атома. Именно он создал тепловыделяющие элементы ТВЭЛы для первой в мире АЭС в Обнинске. Без них мирный атом был бы невозможен. Будущий исследователь был простым парнем с Урала. Родился он в деревне Шуртан в Свердловской области в семье сельской учительницы. Школу закончил в Туринске. Этот маленький уральский городок богат на знаменитых людей. Там 4 года учился Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Шла Великая Отечественная, и Владимир Малых отправился в армию, где пережил тяжелую контузию. После войны учился в МГУ, но из-за бедности был вынужден бросить учебу и пойти работать. Судьба направила будущего ученого в лабораторию великого физико-ядерщика Олега Казачковского. Здесь молодой исследователь проявил свои способности. Ему даже разрешили защитить кандидатскую без диплома о высшем образовании. В 28 Малых поручили решение сложнейшей задачи – разработку ТВЭЛа для будущей АЭС. Во всем мире тогда не было ничего подобного. Маленькая команда справилась с задачей в рекордный срок. Малых не только сконструировал первый ТВЭЛ, но он еще и лично наладил его серийное производство. Затем он довел до ума элементы с топливом на основе бериллия. А уже в конце жизни ученый работал над ядерными реакторами для космоса. Гордимся российской наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Дмитрий Мельников. Памяти Андрея Рябцева. Зачем ты погиб под Авдеевкой, брат? Что будет делать жена? Я был всего лишь русский солдат, на то она и война. Мне в самое сердце ударил дрон и душу выпустил вон. И видит душа моя, взят как сахим, и наше знамя над ним. Я вижу цветущий и мирный Донецк, я вижу победной войны конец, и в праздничном небе я вижу салют, и больше меня никогда не убьют. А ты, если встретишь, скажи моей, что любит ее. Андрей.
4: Поэт Дмитрий Мельников посвятил стихи памяти воина, героя России Андрея Рябцева. За полгода до начала СВО Андрей окончил военное училище. Служил командиром мотострелкового взвода, затем роты. На фронте с февраля 22-го. Был дважды ранен, но всегда возвращался на передовую. 28 октября 2023 года его подразделение выдвинулось на штурм основного укрепрайона ВСУ Авдеевского кокс-химического комбината. Получив ранение, Андрей отказался покидать боевую позицию. Продолжал командовать и наводить огонь артиллеристов. Второе ранение оказалось смертельным. Звание Героя России гвардии лейтенанту Рябцеву присвоено посмертно. Ему было 24 года.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
3: История одной песни.
4: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвой. Войный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Неподалеку от белых стен древней Вологды родился продукт, который знают по всей России – вологодское масло. Оно отличалось мягкой текстурой и ореховым вкусом благодаря особым условиям. Коровы кормятся влажными луговыми травами, а сливки проходят термическую обработку, которая придает маслу характерный аромат. Автор этого вкуса – основатель молочной промышленности в России Николай Верещагин. До него ее просто не существовало. На Парижской выставке в 1870-х он попробовал нормандское масло с ореховым вкусом и решил в России сделать подобное, и даже лучше. В ходе экспериментов ему удалось добиться этого изумительного вкуса, и он представил свое, как он назвал, «парижское масло». Позже его переименовали по географическому признаку в «вологодское». Уже более века производители контролируют технологию и состав. В 2010 году марка получила охрану географического указания. Только продукция, произведенная на Вологодчине, может носить это имя. Кстати, в Вологде есть даже музей вологодского масла.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
3: Что такое милосердие? Милое сердце. Это такое качество, когда ты готов на бескорыстную помощь, когда ты готов к любви, к добру, даже если ситуация этого не предполагает, вот, скажем, война. Война все равно – это любовь, как ни странно. Это любовь к отеческим гробам, любовь к сестре, к любовь к матери, к подруге, которых ты защищаешь, к родной земле. Это любовь и добро. Какую тему ни бери, а все равно придешь к Донбассу. Поэтому себе не ври. Начни писать об этом сразу. Стоит плешивый Терекон и терпит солнышко июля, а чуть поодаль полигон, и от него шальная пуля летит к искусственной горе, вот-вот в нее уткнется носом. Я о любви и о добре, о солнышке рыжеволосом, о темно-синей вышине, 100 градусах по Фаренгейту, о том, как слышно в тишине степного жаворонка флейту, как хочешь это назови, пускай я буду Z-поэтом, я о добре и о любви. Все помыслы мои об этом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Мари Мар.
4: Мари Мар – это же не имя и фамилия. Я так думаю, что был целый, ну, не знаю, такой, наверное, мозговой штурм. Вот как-то вот придумывался же вот этот проект.
5: На самом деле, названий было вариантов много, да, но мы решили, что на самом деле гениальность, она всегда в простом, да, и изначально Мария стала Мария, а потом мы еще одну букву убрали, и стала Мари-Мар. Вот. На самом деле там много историй по поводу названия, наверное, придет время, мы расскажем об этом.
4: Но все-таки Мар, вот. Мар это...
5: Ну, это сокращенно от имени Мари в первую очередь.
4: Ну, в первую, да, очередь.
5: В первую очередь. А вторую очередь мы расскажем попозже. Были другие варианты, но мы все-таки... У нас было даже соблазн один раз там через полгода поменять.
6: Да.
5: Да, мы такие, может быть, что-то мы неправильно делаем, может быть, нам как-то надо называться прям по-русски, чтобы прям вот было в лоб. А потом поняли, что все-таки, наверное, дело не совсем только в названии, но и очень много сопутствующих факторов, которые должны сложиться, чтобы достичь определенной цели артиста.
4: Ну, наверное, самый главный фактор – это все-таки музыка.
6: Конечно.
4: И те песни, которые вы создаете. И сейчас, для того, чтобы много не говорить, мы же радиостанция музыкальная, мы представим одну из песен, совершенно новую. По крайней мере, для радио «Гордость» это премьера. Мари, расскажите, что споете сейчас нам.
6: А это даже будет, знаете, не просто расскажу, а такой призыв к тому, чтобы мы открывали свое сердце этому миру, друг другу, чтобы в нашем сердце всегда была чистая, безусловная любовь. Потому что только любовь творит те самые волшебные моменты в жизни человека. Я, на самом деле, всегда на своих концертах призываю к тому, чтобы не забывали про это великое чувство, которое Богом нам дано. Вот. Поэтому пусть наши сердца загораются, и сердце горит.
4: Премьера на радио «Гордость» Мари Мар. Песня «Сердце гори» эксклюзивно в живом исполнении в прямом эфире.
6: Ух!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого, азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше. А вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Приамурский зоосад имени Сысоева в Хабаровске – самый необычный зоопарк в России. Постояльцы зоосада никогда не жили в дикой природе. Среди них есть и такие особи, чье самостоятельное выживание на воле стало невозможным. Для них зоосад навсегда стал родным домом. Сотрудникам не раз приходилось выкармливать малышей, оставшихся без мамы. Приамурский зоосад тщательно продуман. Он вписан в природный ландшафт. Звери здесь живут в просторных вольерах. Никаких клеток. В зоосаде живут более 50 видов животных, включая редкие и исчезающие виды, такие как амурский тигр и дальневосточный леопард. Постоянные обитатели – буры и гималайские медведи, волки, росомаха, лиса, кабарга и косуля, лоси и северные олени. Свой дом здесь нашли и птицы – совы, конюки, орлы, беркуты, кайры, фазаны и даже утки-мандаринки. Среди любимцев посетителей – барсуки. Некоторых зверят можно кормить. Для этого работники зоосада готовят нарезку из морковки и яблок.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Мари Мар.
4: Сейчас будет еще одна песня, которую Мари представит. Но прежде, год 80-летия Победы у нас.
5: Да.
4: Совсем скоро, осталось вот буквально до 9 мая совсем немного. Вот для вас лично этот праздник какой? Поделитесь своими эмоциями, ну и, конечно, пожеланиями слушателям «Радио Гордость».
5: Для меня это очень важный праздник, со слезами на глазах, действительно. Ничего не забыто, никто не забыт. И снова буду говорить и повторять спасибо большое за нашу победу, да, что, слава Богу, все хорошо. И сейчас тот период времени, который мы проживаем все вместе, ребят, главное держаться, верить и не сдаваться. Вот, тогда все у нас будет хорошо. Я желаю каждому веры внутренней, любви безусловной, потому что это... Я напомню вам, я уже говорила, да, это великое чувство, которое дано нам Богом. Вот, про это нельзя забывать. Когда вы почувствуете это внутри, ваша жизнь, она просто вообще изменится. Вы почувствуете, как люди вокруг вас будут меняться.
4: Вот. Маримар, Мурат Абдульманов, Радио Гордость. И в финале нашей программы «Здесь все свои» песня.
5: И я буду

0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
1: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза, говорит: «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Мельников. Я знаю, ты часто плачешь о нем. Я знаю, ты часто плачешь о нем в каменной тишине. Давай построим для птицы дом по самой ранней весне. Пишут, что без вести он пропал, а может быть, он в плену, а может, это не он упал на черную целину. Давай возьмем соседских ребят, выйдем в весенний сад, всю безотцовщину нашу возьмем, построим для птицы дом. Выглянет солнышко, станет светло, и мы победим, а пока чувствуешь на плече тепло. Это моя рука.
3: Стихи Дмитрия Мельникова, написанные за последние годы, это в основном фронтовая поэзия, гражданская лирика. А вот что он пишет об СВО как философ и публицист. «Война при всей чудовищной горечи потерь вернула нас на путь исторического совершения, пробудила национальное самосознание, что дает основание быть уверенным в том, что ни одна капля народной крови не была пролита напрасно, что действительно никто не будет забыт и ничто не будет забыто». И это не громкие слова, нет. Это констатация факта. Это наша новая правда, которую мы приобретаем на историческом пути такой высокой ценой, и от которой мы уже не откажемся.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Что общего у керосина и восковой свечи? На первый взгляд почти ничего, но именно слово «воск» когда-то подарило название одному из самых известных видов топлива. В середине 19 века канадский геолог получил новую горючую жидкость и назвал ее керосин. За основу он взял греческое слово, которое переводится как «воск». Почему «воск»? В те времена нефть и продукты ее переработки часто сравнивали с воскообразными веществами. Так и появилось необычное название нового топлива. Кстати, первое время слово «керосин» было не просто названием, а настоящим брендом. И использовать его могли только несколько компаний. Но очень скоро слово вышло за эти рамки, разошлось по миру и дошло до русского языка, превратившись в привычный нам керосин. Так что каждый раз, когда мы слышим слово «керосин», мы, сами того не замечая, вспоминаем о воске. Неожиданная судьба для топлива, которым когда-то освещали дома и заправляли примусы.
2: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Ирина Тонева. Певица.
1: Если говорить о чувстве собственного достоинства, то человек внутри себя так или иначе чувствует, что накопить его он может только через добрые поступки, которые приносят гармонию окружающим. Достоинство. Такой человек, он может быть молчалив, может быть шумен, но чаще всего, мне кажется, молчалив. Но он знает все о мудрости действий по отношению к себе, по отношению к другим людям. Кстати, я встречала, что иногда люди путают гордыню с достоинством и наоборот. Но по большому счету достоинство – это когда ты имеешь способность понять другого человека, принять себя, принять другого человека внутри себя. И когда действия соответствуют этому знанию.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке старинные, хорошо известные слова, о происхождении которых доподлинно неизвестно. Одно из них – сабля. Это оружие активно использовалось в русской армии с 17 по 20 век. Но и слово, и оружие появились гораздо раньше. В древнерусском языке сабля известна с 12, а по некоторым источникам – с 10 века. А вот когда и какими путями пришло – вопрос. Одна из самых популярных версий – венгерская. На венгерском слово «сабля» созвучно русскому и обозначает аналогичное оружие. Считается, что именно из венгерского слова пришло и в славянском. Славянские языки и в ряд романо-германских. Откуда сабля взялась в венгерском? Некоторые исследователи исходят из того, что венгры, ханты и манси – родственные и самые близкие по языку финно-угорские народы. Их общая прародина находится на территории современной Западной Сибири. В хантыйских и мансийских эпосах сабля упоминается еще до того, как их соседи ушли в Европу. Переселение кочевых венгерских племен случилось в 9 веке. Есть мнение, что слово могло отправиться в путь вместе с ними. Но это еще не все. Существуют теории, согласно которым сабля пришла на земли угро-финнов с юга от тюркских племен. Это примерно 7 век. Дальше следы теряются. Происхождение слова считается загадкой до сих пор.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: На гербе Саратова не зря изображены три стерляди. Построенный как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского царства, Саратов вскоре стал центром торговли рыбой и солью, потом еще зерном. В первой половине 20 века город превратился в крупный промышленный и научный центр с развитым приборостроением, радиоэлектроникой и другими стратегическими отраслями. А еще это город множества музеев и театров, родина многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Неудивительно, что родившийся в Саратове один из самых известных российских актеров, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, мечтал о сцене с детства. В школьные годы он занимался в драматическом кружке. После 8 класса поступил в Саратовское театральное училище, а потом решил поехать в Москву. Там в школе-студии МХАТ преподавал знаменитый земляк Олег Табаков. Но студенты Табакова уже учились на втором курсе, и Миронову пришлось догонять. Он старался. В итоге молодому актеру поступили предложения сразу от трех столичных театров. Но он остался у своего учителя в табакерке. Как театральный актер Евгений Миронов сыграл множество ролей, но гораздо больше его знают по запоминающимся работам в кино, таким как «Князь Мышкин» в телесериале «Идиот», «Капитан Алехин» в фильме «В августе 44-го» и многим другим.
0: Словами. Поэты Донбасса.
2: Александр Пелевин. Буханочка. Вези меня, Буханочка, с Артемовска домой. Крути, шофер, бараночку. Поедем мы с тобой домой, через Попасную. Да из опасных мест Буханочка глазастая доедет, вот тебе крест. Вези меня, хорошая, сквозь дым и через пыль. Из будущего в прошлое, с войны в уютный тыл. Вези меня, Буханочка, до располаги в дом, где волонтерша Анечка с покраденным котом. Вези туда, где бахает, потише хоть чуть-чуть. Нет горечи и страха нет, но надо б отдохнуть. И хоть немного выспаться, ведь мы из этих мест, куда и черти лысые, боялись бы залезть. Доехали, готовимся, я время не займу. Покушаем, помоемся и снова на войну.
3: Поэт Александр Пелевин написал стихотворение «Буханочка» летом 2023 года. По следам поездки в составе агитбригады в зону СВО. К линии боевого соприкосновения добирались на легендарной «Буханочке» автомобиле УАЗ-СГР. Означает «старый грузовой ряд». Как известно, неприхотливая полноприводная буханочка стала любимым транспортным средством волонтеров. А волонтерша Анечка – это, конечно, поэтесса Анна Долгорева. Ее стихи также звучат на радио «Гордость» в проекте «Своими словами».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
3: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
4: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость, потому что когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ,